оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать, как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Такое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица, к полету готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: В эфире радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи.

Конец лета 1896 года. Константинополь, район Галата, улица Воевода, час дня. К большому, солидному, пятиэтажному зданию с колоннами и портиками приближается 6 молодых усатых мужчин в фесках в традиционной турецкой одежде. За спинами у них заплечные мешки, они идут вперед уверенно, молчаливо, собрано. Здание, к которому они приближаются, здание Оттаманского банка, центрального, главного банка Османской империи. Подойдя ко входу, мужчины внезапно выхватывают револьверы и почти в упор начинают стрелять в охранников. Этот банк – одно из самых охраняемых зданий в городе. Изнутри другие охранники тоже начинают стрелять в ответ, но к банку бегут еще люди, на ходу выхватывая револьверы. Их около 20 человек, и они вслед за первой группой врываются в здание. На полу среди кусков отбитой штукатурки лежат люди, истекая кровью. И охрана, и нападающие. Холл заполнен дымом, часть нападавших остается здесь, баррикадируя двери, часть бежит на второй этаж, в приемные помещения банка. Тут много посетителей, и один из нападавших, судя по всему, главный или один из главных, кричит. «Не бойтесь, мы вас не тронем, ни вас, ни вашу кассу. Не двигайтесь с места, у нас есть динамит, и мы можем взорвать банк вместе с вами». Налетчики говорят, что им не нужны деньги. Но что тогда им нужно? Стрельба в банке прекращается. Но на улице продолжаются крики, слышны выстрелы и даже взрывы. Командир раздает короткие указания своим людям, и он говорит с ними не на турецком. Это армянский язык.

0: Так произошел захват Оттаманского банка боевиками армянской партии Дашнак-Цутюн. «Мы – отчаявшийся народ, мы – отчаявшаяся нация», сказал в одном интервью европейской газете константинопольский патриарх Матеос II, армянин по происхождению. Он, кстати, недолго был патриархом, всего пару лет, и, кстати, именно после всех этих событий, то есть после нападения на банк, османские власти лишили его сана и выслали в Иерусалим. Конец 19 века и начало 20-го было худшим временем, чтобы быть армянином в Османской империи. Мы все слышали про геноцид армян во время Первой мировой, когда турки и курды вырезали около 1,5 миллионов армян, живших на территории Османской империи. Только это был далеко не первый раз, когда мусульмане вырезали армян. Сегодняшняя территория Армении — это жалкие остатки от той территории, на которой жили армяне вплоть до начала 20 века. Ареал расселения армян доходил аж до побережья Средиземного моря, то есть в современной Сирии. Так вот, до Первой мировой массовая резня армян происходила как раз два года, с 1894 по 1896. В то время было уничтожено от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч армян. Даже сказать точнее невозможно. Конфликт этот нарастал больше 15 лет, в ходе его были и убийства, и попытки армян апеллировать к европейским странам. Но сама резня началась после того, как армяне отказались платить дань курдам. Причем не просто курдам, это были официальные курдские военные отряды, подчиненные лично султану. И да, эти отряды ежегодно брали дань с армян. А Константинополь со своей стороны разрешал после этого армянам не платить налоги, как бы компенсируя грабежи курдов. Но вот в 1894 году это правило было отменено, и деньги потребовали одновременно и курды, и Константинополь. И тогда армяне организовали самооборону и дали отпор. Курды, в свою очередь, пожаловались в столицу, и против армян была направлена уже османская армия. Началась резня. Европейские страны начали выражать сначала обеспокоенность, а потом крайнюю обеспокоенность. Британские дипломаты пытались посетить восток Османской империи, но их не пустили просто в районы, где жили армяне, типа там сейчас эпидемия холеры, санитарная блокада, сори. Приходите через пару лет, когда все закончится. Но такого рода события скрыть было невозможно, информация в Европу поступала. Даже уже в своем подкасте я упоминал об этих событиях. В разгар резни сюда приезжал Александр Гучков, про которого у меня был выпуск. Самая большая проблема армян в то время была в том, что миру было совершенно невыгодно прекращать их страдания. Даже замечать эти страдания было невыгодно. Ну, то есть, представим, какие могут быть решения. Например, можно ввести туда сторонний военный контингент, ну, типа как голубых касок ООН. И совершенно точно в состав этого контингента должны будут войти российские войска. Российская империя тут буквально за перевалом. Или, например, можно дать какую-нибудь автономию этому краю, чтобы армяне могли себя защищать, какое-нибудь самоуправление. Проблема была в том, что и этот вариант означал усиление России в регионе. И вот давать России такое влияние за счет Османской империи никто не собирался. Баланс сил в Малой Азии требовал, чтобы Османская империя не доставалась никому из больших держав. И поэтому западные страны, в первую очередь Британия, просто закрывали глаза на уничтожение армян. Да, это очень неприятно и даже негуманно, но видеть, как Россия будет распространять экспансию, нам совершенно не хочется. Так что в целом можно не обращать внимания на сотни тысяч убитых. В конце концов, это там армяне гибнут, а не англичане. С другой стороны, Россия выступала тут тоже совершенно не лучшим образом. Она полностью игнорировала происходящее. Ну, то есть, да, вообще, в момент начала резни в России сменился император, Александр III умер, на престол взошел Николай II, было вообще не до армян, и Россия совершенно точно не собиралась накалять отношения с западными державами, это все так, но вообще-то позиция России была примерно такой. В Османской империи есть официальная власть, и вот какие-то там жители этой империи бунтуют против официальной власти, а мы такое не поддерживаем. Не одобряем. У себя в России мы такое не любим. И поддерживать вооруженное сопротивление властям в других странах тоже не намерены. Бунтовать нехорошо. Слушайтесь там свое начальство. А если начальство не право, то смотрите пункт первый.
1: конце XIX века у армян уже были политические партии. Больше того, национальное движение внутри армянского сообщества уже успело поссориться и раскололось. Партия Гнчак была левой, социалистической, такой более радикальной, и помимо создания независимой Армении, она еще декларировала борьбу с капиталистами, в том числе с капиталистами-армянами. А вот вторая партия, Дашнак Цутюн, была скорее такой национал-популистской. И главной своей задачей она видела, цитата,
0: «достижение политической и экономической свободы турецкой Армении». Что бы это ни значило. Но, как вы можете заметить, независимости они не требуют. То есть они не такие радикальные. Дашнак Цутюн, как вы понимаете, из-за этого не так сильно, как Гнчак, преследовалась в России. Они свой учредительный съезд вообще провели в Тифлисе, то есть в Тбилиси современном. И партийная газета «Дрошак» вполне свободно печаталась в России. Но, впрочем, настроения в Дашнак Цутюн быстро радикализировались на фоне массовых убийств армян. И если изначально партия прямо отвергала террор как средство политической борьбы, то после 2 лет безнаказанной резни молодые и наиболее радикальные члены партии решились на дерзкую акцию. И да, я говорю о захвате банка в столице Османской империи. Саму идею и план разработали 3 человека. Армен Гаро, 22 года, Гай Ктеракян, 25 лет, и Папкен Сюни, 23 года. Все 3 родились в Османской империи. Все 3 получили хорошее образование. Армен и Гайк, которого все называли Грач, учились во Франции в сельскохозяйственном институте Нанси, а Папкен Сюни учился в Константинополе. И все 3 состояли в партии Дашнак Цутюн. Армен и Грач покинули Францию, когда узнали про убийство армян, и вернулись в Константинополь, и тут уже познакомились с Папкеном Сюни. Сначала они участвовали в демонстрациях, в публичных акциях, старались привлечь внимание европейских стран, и вот одна из константинопольских демонстраций в 1895 году привела к перестрелке, полиция убила несколько десятков протестующих, а после этого начался антиармянский погром в столице. Европа в ответ на это снова выразила обеспокоенность, и, в общем, видя, что Запад не предпринимает ничего, а массовые убийства продолжаются месяц за месяцем, и всем просто наплевать на армян, Сюни предложил захватить Оттаманский банк. Подготовка заняла несколько месяцев. Они сняли несколько квартир и комнат, в которых накапливали оружие и самодельные бомбы. Бомбы делали в секретной лаборатории на азиатской стороне и испытывали в полях под Константинополем. Армен Гаров вспоминал. В течение 8 дней мы перевезли около 400 пустых бомб из нашей тайной лаборатории в Скутари в нашу мастерскую в Пера. Скутари — это сейчас район Ускюдар, а Пера — это сейчас Бей-Углу на европейской стороне. Заполнив бомбы здесь, мы доставляли их в различные районы Константинополя. Всего у нас было 10-15 надежных товарищей для всего этого, учителя и студенты, люди в возрасте от 20 до 25 лет, включая 3 молодых девушек. Когда бомбы транспортировали с одного места в другое, курьеры брали с собой револьверы, чтобы застрелиться в случае, если их раскроет полиция. Армяне замечали за собой слежку и, как могли, путали следы. Османские власти почти наверняка знали, что армяне что-то готовят. Но то ли им не хватило времени, чтобы понять, что именно произойдет, то ли они недооценивали армян. Ну, реально сложно было представить, что целью нападения будет Оттаманский банк. Это супер дерзко. Перед нападением партия Дашнак Цутюн выпустила обращение к туркам. «Веками наши предки жили с вами в мире и согласии, но недавно ваше преступное правительство начало сеять раздор, чтобы задавить и нас, и вас. Вы, народ, не разгадали этот дьявольский политический замысел и, погрязнув в крови наших братьев, стали соучастниками этого чудовищного преступления. Но знайте, что наша борьба направлена не против вас, а против вашего правительства, против которого сражаются и ваши лучшие сыновья».

29 августа 1896 года в 6:30 утра к зданию британской школы, к месту основного сбора, пришли Армен, Грач и Папкен. Начали собираться их товарищи, но пришло меньше 20 человек. Этого было недостаточно, и Армен стал думать о том, чтобы сменить цель атаки. Но около полудня Грач и Папкен вернулись с новостями. Всего на разных точках собралось 26 человек, и руководители решили брать банк. Чуть позже полудня Армен Гаро, отлично одетый, вошел в банк под предлогом обмена банкнот на золото. Внутри все было спокойно. Охранники-албанцы стояли на своих местах, по лестницам вверх-вниз бегали служащие в фесках, операционисты принимали людей в основном зале. Армен Гаро вышел из банка и встретился со своей группой захвата. И вот они все вместе уже идут по улице. 6 человек, в их сумках бомбы, а под одеждой револьверы. Жарят летнее полуденное солнце, гремят повозки, спешат люди. 6 человек идут на смерть. Они подходят ко входу в банк, и Гаро дает команду. Звучат выстрелы, и 6 смертников врываются в здание, чтобы проложить дорогу остальным. Но перед тем, как начнется основной экшен, давайте я отвечу на главный вопрос. Почему целью атаки стал именно Оттаманский банк, при том, что революционеры не собирались его грабить? Это очень интересная и важная деталь.

0: Вы когда-нибудь слышали истории о том, что Центробанк Российской Федерации на самом деле управляется из США и не подконтролен президенту России? Да, вот эти вот все сумасшедшие идеи сторонников НОТ с расплавленными мозгами. Так вот, в отношении Центрального банка Османской империи это все правда. Дело в том, что Оттаманский банк, его такое было официальное название, был акционерным частным банком и буквально принадлежал инвесторам из Великобритании и Франции. Связано это было с тем, что в Османской империи вообще банковский сектор был не развит, и этот банк когда-то был создан, собственно, англичанами и даже первое время базировался в Англии, он использовался для межгосударственных расчетов. Затем штаб-квартира переехала в Константинополь, и постепенно банк получил право эмиссии бумажных денег, обмена их на золото, управлял госдолгом и выполнял функции казначейства. Справедливости ради, в Британии в то время печатал деньги тоже частный банк, Bank of England. И тогда он тоже не принадлежал государству. Это все, в принципе, особенности исторического развития банковской системы. Но, конечно, история того, как англичане с французами взяли под контроль финансы Османской империи, это отдельная замечательная история, углубляться в нее не будем. Вот один пример. Право печатать банкноты и чеканить монету к Оттаманскому банку, к вот этому вот частному банку, это право перешло после поражения Константинополя в русско-турецкой войне 77-78 годов. Османская империя тогда взяла большие кредиты на Западе и одновременно сильно обесценила лиру. И западные кредиторы просто взяли под контроль финансы Османской империи, чтобы гарантировать себе выплату долга. Просто фантастика.
1: В общем-то, это показывает несостоятельность государственных институтов в Османской империи. Это было архаичное государство, которое с трудом контролировало происходящее на своей огромной территории. Грабежи курдами армян и разрешение от властей не платить налоги в зачет ограбленного само по себе говорит о многом. Было такое определение Османской империи – больной человек Европы. И это определение во многом справедливо. Империя держалась на плаву и не была разорвана на куски европейскими державами только потому, что европейские державы сами не давали друг другу растаскивать эту Османскую империю на куски. В Оттаманском банке директор – англичанин сэр Эдгар Винсент. Его заместитель – француз Гастон Абуано. Управляющие специалисты – французы и британцы. Новенькое здание, которое как раз и собираются атаковать армяне, только что построено в 1892 году. Сейчас там, кстати, музей, коворкинг, книжный магазин и кафе. Приходите туда, там отлично.
0: Получается, что наши революционеры атакуют не просто банк и не просто центральный банк, а международный институт, который принадлежит Англии и Франции. И поэтому эта атака наверняка должна вызвать реакцию на Западе, наконец-то привлечь внимание к массовым убийствам армян. И вот 26 августа в час дня Армен Гаро во главе группы захвата и вслед за ним Папкян Сюни и Грач Теракян с остальными выдвинулись к Оттаманскому банку.

0: Поцеловались на прощание. Попкен отправил 6 смельчаков, остальные наготове. Закинув мешки с бомбами за плечо, а с револьверами в руках, мы вышли из дома. Подходя к банку, услышали звуки выстрелов передового отряда и, ободренные ими, побежали. На улице уже поднялась невероятная суматоха. Во все стороны разбегались растерянные, испуганные люди. Добежали до банка и ворвались толпой внутрь. Перед дверью лежали 3 наших. Один, как выяснилось позже, был ранен. В самый разгар боя я с 5 товарищами начал подниматься на верхние этажи. Нужно было поскорее взобраться на крышу и подать знак нашему товарищу, который, узнав об успехе операции, должен был доставить в посольство 6 государств официальные письма, содержащие наши требования. Первым делом я вытащил платок и начал размахивать им. Потом привязал его к дымовой трубе вместо Знамени Победы. Через несколько секунд я увидел нашего Мрко, стоящего на высокой стене в условленном месте. Увидев меня, он радостно побежал. С края крыши я взглянул на улицу. Там собралось множество людей и солдат. Я бросил среднюю бомбу, и тут же послышался вой сирен и вопли. Толпа начала разбегаться. Еще одна бомба, и снова вой и вопли. Бомбы давали прекрасный результат. Грохот взрывов сеял панику и не позволял войскам приблизиться к дверям банка. Так первые минуты захвата описывал Грач Теракен. Взяв здание банка под контроль, революционеры начали пересчитывать своих. 3 были убиты, и среди них глава всей операции, Попкен Сюни. Попкен последним оставался на улице, пропуская товарищей внутрь, и был застрелен полицией. Вот воспоминания Армена Гаро, который взял на себя руководство операцией о смерти товарища. В руках 2 бомбы и револьверная пуля в животе. Он пробежал несколько шагов к лестнице, но, ослабев, опустился на колени, подняв обе руки кверху, видимо, опасаясь, что бомбы коснутся земли и взорвутся. Став на колени, он дал возможность нашим ребятам взбежать вверх и спастись от последовавшего через секунду взрыва, единственной жертвой которого стал сам Попкен Сюни. Итак, 3 было убито, 6 ранено. Армяне забаррикадировали вход в здание мешками с монетами. На улице уже собрались отряды османской полиции, армии, а также студенты мусульманских школ, которые хотели штурмовать банк. Непрерывно шла перестрелка. Большинство армян были молодыми людьми, впервые взявшими в руки оружие. И Армен Горов вспоминал, что он пощечинами заставлял товарищей прийти в себя и держать оборону. Оставив основную группу защищать вход в банк, Грач и Армен пошли в кабинет правления. Там находился вице-директор банка Гастон Абуано и первый секретарь. Директор, англичанин Эдгар Винсент, успел сбежать через окно и крышу. Армен передал свои условия дирекции и отпустил вице-директора банка на улицу. Те же условия были переданы в посольство Англии, Франции, России и других стран от имени Центрального комитета партии Дашнак Цутюн. И вот они, эти требования. Немедленное прекращение массовых убийств армян. Назначение верховным комиссаром Армении европейца по происхождению и по национальности, избранного 6 великими державами. Требование о том, что местные должностные лица должны назначаться вот этим верховным комиссаром, и султан должен лишь утверждать эти назначения. А также требование о том, что под командованием европейских офицеров из представителей местных национальностей должна быть образована милиция, жандармерия и полиция. Кроме этого, революционеры заминировали своими бомбами здание и потребовали немедленно прекратить стрельбу по банку, иначе все здание будет взорвано вместе с ними. Заложниками стали 157 человек. Это сотрудники банка и посетители. И среди них, между прочим, 3 сыновей пашей и секретарь султана. В суматохе дверь в центральное хранилище осталась открыта. Вице-директор попросил закрыть дверь, и просьба была тут же выполнена налетчиками. Корреспондент бельгийской газеты «Летуаль Белж» писал в репортаже, что на столе лежал кошелек с большой суммой денег, и Армен Гаро взял в руки кошелек и передал его вице-директору. Армен объяснил всем, что они не грабители и не убийцы, что их не стоит бояться и что они не сделают ничего плохого заложникам. Им нужно только прекращение убийств армян. И в ответ на эту речь один из сотрудников банка прокричал в ответ: «Я ирландец, сэр, и вас очень хорошо понимаю. Чем я могу вам помочь?» Тем временем стрельба на улице на время прекратилась. Спустя примерно 2 часа после штурма перед банком собралась огромная толпа турок. Там были башибузуки, это такие иррегулярные парамилитарные части армии, и студенты исламских школ. Вот эти вот были самыми радикальными. Они были с оружием в руках, с холодным и огнестрельным.
1: Турецкий офицер кричал на них, требуя отойти от здания, говоря, что у армян есть бомбы. Но башибузуки и студенты не стали его слушать и начали рубить топорами забаррикадированные двери банка. В ответ с верхних этажей в них действительно полетели бомбы, и атака была отбита. Одновременно по всему Стамбулу начались погромы и убийства армян. И крики убиваемых сородичей были прекрасно слышны в банке. Российская газета «Новое время» писала: «После 3 часов пополудни начались беспорядки в Топхаме и разгром армянских лавок в Галате. У австро-венгерского посольства в Стамбуле произошло скопление народа, которое полиция и войска будто бы старались рассеять. Однако, по показанию очевидцев, полиция и войска бездействовали. В Галатасарае была брошена бомба, которую двое убиты и несколько сот человек ранены. Убиты и ранены увезены на товарных телегах. Все магазины в Пире, Галате и Стамбуле заперты. С 6 часов вечера вооруженные дубинами магометане бродили по всем улицам, преследуя спасавшихся. Опасаются большой резни во время предстоящей ночи». А вот что писала The Times. Сообщается, что в Хаское евреи помогали мусульманским погромщикам, указывая им дома, где жили армяне, и принимали участие в грабежах.
2: Ребята, новогодний подарок для вас от меня и моего брата Семена Аксенова, ведущего подкаста «Рома. Падение республики». Как я уже рассказывал, мы с ним делаем еще один подкаст, исторический, разговорный, где рассказываем друг другу всякие интересные истории не из времени Николая II и не из Древнего Рима. Мы знаем кучу разных историй. Это подкаст «Братислава», он эксклюзивный, его можно слушать только на Патреонах и Бусти, и на моих, и у Семена. Так вот, мы решили выложить в открытый доступ для вас в честь Нового года 2 первых выпуска этого подкаста. Ссылка на них в описании. И если вы хотите слушать больше, то подписывайтесь на меня или Семена. А еще напомню, что у студии «Либо-либо» тоже есть способ поддержки. Можно задонатить нам, в том числе и в крипте, можно купить мерч, можно подписаться в закрытом телеграм-канале на дополнительный контент. В частности, везде, и на Бусти, и на Патреоне, и в закрытом телеграм-канале, и по подписке в Apple подкастах. Везде есть послекасты к каждому выпуску «Заката империи», в том числе и к этому. Все наши предложения и подписки по ссылке в описании. Спасибо вам большое.
1: Пока революционеры сидели в банке, шли переговоры с участием послов европейских стран и султана. Первоначально султан хотел просто расстрелять здание банка из пушек вместе со всеми, кто там находится. Типа, вы хотите взорвать банк вместе с заложниками, подержите мое пиво. Французский посол Поль Камбон позже говорил, что от этого плана султана заставил отказаться секретарь русского посольства Петр Максимов вместе с вице-директором банка Гастоном Абуано, которого, собственно, отпустили армяне. Они оба пригрозили султану, что если тот будет бомбардировать здание банка, то в ответ французские крейсеры, находящиеся на рейде, начнут бомбардировку дворца султана. До поздней ночи шли споры. Султан был в ярости, он отказывался принимать условия революционеров. Наконец, спустя несколько часов, он дал только гарантии безопасности для боевиков в случае, если они покинут немедленно здание банка, Константинополь и вообще Османскую империю. Это все, на что он был согласен. Секретарь русского посольства Петр Максимов отправился вместе с вице-директором в банк, чтобы встретиться с революционерами. Они шли по улицам Стамбула среди ночи и слышали крики и звуки погрома по всему городу. Максимов передал Армену Гаро, что для установления в стране мира приняты меры и что штурма банка не будет, что всем, кто участвовал в нападении, гарантирован свободный выезд из страны, а в остальном европейские дипломаты будут давить на султана. Но в случае, если вы все же взорвете здание и погубите заложников, то есть граждан Британии и Франции, то со стороны Европы к вам отношения только ухудшатся, и остальным армянам вы никак не поможете. Армен и Грач собрали людей и стали совещаться. Без выполнения основных условий, то есть без назначения европейца верховным комиссаром Армении, они уходить не хотели. Гаро ответил Максимову, что они будут ждать выполнения полного списка условий до вечера следующего дня и письменных гарантий. Максимов ответил: «Умоляю, покиньте банк. На корабле поговорим более подробно. Время дорого. Если вы останетесь здесь до завтра, то можете стать причиной погромов уже этой ночью. Умоляю, на коленях прошу вас, поспешите. С огромным трудом я получил распоряжение султана на ваш счет. Завтра он может отменить этот приказ. Вы берете на себя огромную ответственность. Не становитесь причиной новых погромов. Вашим вопросом мы обязательно займемся. Того, что вы уже сделали, достаточно. Повторяю, требуемые вами письменные гарантии излишни. Мы можем даже дать такую бумагу, но она никогда не будет иметь силы. Обещание, вырванное с приставленным к горлу ножом, с юридической точки зрения не может считаться обещанием. Вы хорошо начали, постарайтесь хорошо и закончить. Еще немного посовещайтесь и подумайте о судьбе всей нации. Гаро не хотел уходить, но общим решением революционеры решили покинуть банк. Около половины четвертого утра 18 оставшихся в живых революционеров под конвоем в сопровождении Максимова прошли по улицам Стамбула и поднялись на борт яхты «Жеронд», которая принадлежала директору банка, сэру Эдгару Винсенту, и все они отправились во Францию. Следующие два дня в Константинополе продолжалась резня армян. Но, с другой стороны, налет на банк действительно привлек к этой проблеме внимание всего мира. Послы европейских держав передали султану коллективную ноту, в которой, как установленный факт, значилось, что правительство никак не препятствует массовым убийствам армян, что банды убийц имеют все признаки организованных банд, потому что они, похоже, одеты и вооружены, и часто эти банды ведут за собой полицейские или армейские офицеры. Спустя три недели султан лично санкционировал резню армян в городе Эгин в провинции Харпут. Эта провинция была населена армянами. И из этой провинции родом был организатор нападения Папкян Сюни. Сейчас это турецкий город Кемалие, он находится в совершенно турецкой Восточной Анатолии и был переименован в честь Кемаля Ататюрка. Больше 2000 человек тогда были убиты, и около 1500 домов разрушены. Но европейское общественное мнение, хоть и не было монолитным, скорее стояло на стороне армян. В прессе появилось множество сочувствующих статей. Люди, которые были непосредственно связаны по работе с Османской империей, были возмущены геноцидом. Это то есть миссионеры, дипломаты, бизнесмены. Вот все они требовали от своих правительств защиты христиан. Но вот правительства не шли дальше заявлений и требований. Ситуация сложная, сходится слишком много противоположных интересов. Если какую-нибудь одну страну пустить в Турцию все это разруливать, назначить, например, вот этим верховным комиссаром представителей этой страны, то другие страны как бы обидятся, им тоже надо что-то дать. А вот воевать, ну или даже ссориться друг с другом между собой из-за каких-то армян европейские державы не хотели. При этом люди, от которых принятие решений политических напрямую не зависело, высказывались порой очень жестко. Например, патриарх британской политики, лорд Уильям Гладстон, 2 года назад ушедший только в отставку с поста премьер-министра, вот он разразился просто невероятно воинственной речью. В речи в этой он не только назвал Османскую империю позором цивилизации и проклятием человечества, он еще султана назвал убийцей и призвал в конце к военному вторжению и уничтожению этого государства. Впрочем, королева Виктория охарактеризовала эту идею как, цитата, «полоумную». Какая реакция была в России, вам интересно, наверное? Практически нулевая. Даже сравнивая с Европой, нулевая. Вот, например, статья из консервативной и проправительственной газеты «Новое время». Если бы действительно турецкие армяне находились в том угнетенном положении, о котором любят твердить их обыкновенные друзья и защитники, то вряд ли бы могло состояться вчерашнее смелое до безумия разбойничье нападение армянских революционеров на здание Таманского банка. Само собой разумеется, что последствия этой дерзкой выходки, как бы она ни прискорбна была для константинопольских армян, не заставят нас изменить наши обычные взгляды, основанные на известной восточной пословице: «Кто сеет ветер, пожинает бурю». Но справедливости ради, тот же Александр Гучков, побывавший в Османской империи, давал интервью и рассказывал об убийствах. В общем итоге, все-таки давление мирового сообщества привело к тому, что концу 1896 года массовые убийства армян прекратились. Ну то есть, с одной стороны, нападение на банк прямо всколыхнуло и спровоцировало новую волну резни, но с другой стороны, то же самое нападение на банк и международная реакция по поводу этого нападения привели к тому, что к концу года геноцид закончился. Я имею в виду геноцид армян, потому что в начале следующего года резня произойдет уже на Кипре, но там мусульмане будут резать уже греков-христиан, а не армян. А следующий массовый виток насилия по отношению к армянам произойдет во время Первой мировой войны. Тогда будет уничтожено не менее 1,5 миллиона армян. И в тех событиях как раз и будет убит Грач Теракян, один из организаторов нападения на Оттаманский банк. А третий организатор, Армен Гаро, уже после войны и после революции в России запустит операцию «Немезида», операцию мести против основных идеологов и организаторов уничтожения армян. И он добьется мирового признания геноцида –

С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск для вас готовили. Фактчек Андрей Бабицкий, редактура Катерина Серебренникова, взаимодействие с партнерами Юлия Стреколовская, работа со звуком Семен Аксенов. До встречи ровно через неделю и слушайте подкаст «Братислава» по ссылке в описании.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. У нас маленький юбилей. Завтра «Закати сцену» исполнится 2 года. 20 мая 2023 года вышел первый эпизод подкаста. Тут можно было бы торжественно перечислить все достижения, но я принципиально не хочу этого делать. Такая каталогизация успехов отдает проводами на пенсию, а мы вовсе не хотим останавливаться и будем двигаться дальше. После этого эпизода подкаст «Закати сцену» уйдет на небольшие летние каникулы, но в конце июня вернется к слушателям. И все же одно воспоминание будет. Оно необходимо для того, чтобы начать сегодняшний эпизод. В декабре 23 года у нас вышел эпизод, посвященный 70-летию одного из самых важных драматических текстов 20 века. Пьесы Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо». В том эпизоде я рассказывал про разные постановки «В ожидании Годо», но не сказал про один важный сюжет, сопровождающий эту пьесу уже примерно полвека. Сэмюэл Беккет выступал за то, чтобы «В ожидании Годо» играли только актеры, мужчины. Он категорически возражал против женских составов, настаивая на том, что 5 ролей были написаны только для мужчин. После смерти Беккета его наследники продолжали выполнять это требование, регулярно отказывая в правах на постановки или возбуждая судебные дела против спектаклей с женским или небинарным составом. Этот запрет вызывает постоянные споры о художественной интерпретации, о гендере, об авторском контроле. Критики утверждают, что аргументация Беккета устарела и что его ограничения ограничивают творческий поиск. Наследники настаивают на том, что сохраняют строгую верность первоначальному замыслу. Эта непреклонная позиция неоднократно приводила к судебным делам. В 1988-м Беккет подал в суд на голландскую театральную компанию «The Harlem City Nature» за постановку пьесы в женском составе. Он утверждал, что женщины не могут достоверно изобразить мужские персонажи, приводя в качестве основной причины предполагаемые проблемы Владимира, одного из 2 главных героев пьесы, с простатой. Владимир постоянно отлучается, чтобы помочиться, видимо, у него простатит. Беккет в том случае проиграл дело, но в ответ запретил все постановки своих пьес в Нидерландах на 3 года. После смерти Беккета французский судья разрешил женскому составу театральной группы «Брю де Бетон» показать спектакль «В ожидании Годо» на Авиньонском фестивале в 1991 году. Однако судья потребовал, чтобы перед каждым представлением было зачитано возражение от представителя Беккета. В 2006-м правопреемники Беккета наложили судебный запрет на спектакль в итальянском городе Понтедеро, чтобы не допустить женщин на роль Владимира из Тарагона. Однако римский суд вынес решение в пользу женского состава и разрешил спектакль. На более свежий пример, это уже 2019 год, Оберлинский колледж в США планировал полностью женскую постановку, и, несмотря на то, что права на нее были получены, наследники Беккета остановили спектакль. Постановочная группа подала апелляцию, но их просьба была отклонена, и спектакль был отменен. Одним словом, эта история не знает конца, и попытки поставить «В ожидании Годо» с женским составом продолжаются. Сейчас в Тель-Авиве театр «Фулкро» готовит такой спектакль. И об этом сегодня рассказывает Даша Шамина, кураторка театра «Фулкро» и режиссерка спектакля «Ожидание». Это его рабочее название.
1: Начну с того, что, да, Миша, мне кажется, это очень важно сказать, что мы все же не делаем как бы постановку пьесы Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо». Мы как бы делаем какую-то совершенно другую историю, что, с одной стороны, позволяет нам расширить рамки. Обычно в театральном деле то, что мы делаем, называется по мотивам. То есть при том, что мы работаем с беккетовским текстом, конечно, это скорее не спектакль, а перформативная акция на тему, о которой я буду говорить чуть позже. Однако это самая перформативная акция, которая не имеет строгих рамок жанра и так далее, позволяет нам работать с материалом с известной степенью свободы. И на самом деле наша основная проблема сегодня, как у маленького, но гордого театра, она не с наследниками Беккета, потому что, опять же, мы не позиционируем эту историю как постановку спектакля, это какой-то другой совершенно жанр. И они, в общем, довольно открыты к этому, насколько я знаю, исходя из общения с их представительницей в Израиле. Но дело в том, что некоторое время назад, как раз незадолго до того, как мы начали репетировать, эксклюзивные права на постановку пьесы «В ожидании Годо» выкупил один большой израильский театр. И это, конечно, сделало нам, в общем, некоторую главную боль. Это, на самом деле, чудесные люди, и мы говорим с ними о том, что вот у нас есть такой проект, мы не хотим про него молчать, мы также как бы говорим, что это проект, который не является постановкой пьесы Сэмюэля Беккета, но, конечно, им, поскольку они, наверное, потратили очень большое количество денег на эксклюзивные права, им, в общем, нам надо как-то о чем-то договориться. Плюс они, конечно, будут играть это на иврите, мы играем по-английски, тут, в общем, много всего. То есть здесь, видите, у меня нет как бы прямого ощущения от того, насколько наследники строги к интерпретациям, просто потому что мы не совсем, в общем, про интерпретацию пьесы, мы про историю, как бы, которая по мотивам. И у меня есть на сегодняшний день ощущение, что все, в общем, нормально у нас в этом смысле складывается. Если вдруг нам не удастся договориться с израильским уже театром, с нашими соотечественниками, то мы просто будем уходить дальше от пьесы, чем мы планировали, а больше работать с документом, который является полноправной частью той структуры, которую мы создаем. Кстати, мне сказали, знаете, вот я не знала об этом, что вообще-то в Израиле играли прям постановку женскую «В ожидании Годо». Мне рассказала одна местная театральная деятельница, что она была прекрасна. Это было там какое-то количество лет назад, и я хочу сказать, что я ничего про это не знаю. Но мне стало очень интересно, потому что я думаю, я об этом не слышала и знаю про запрет. Ну вот, в общем, как-то это уже было. И насколько я знаю, сейчас, кажется, где-то в Англии, что ли, выходит женская версия. Вот мне кажется, что, может быть, израильская версия, она, знаете, была какого-то такого же толка, когда это все как бы вписывается в те самые рамки по мотивам, что это не прямая интерпретация пьесы, когда мы говорим, что вот пьесу «В ожидании Годо» играют там какое-то нужное постановщику количество женщин. Это, мне кажется, в таком виде, насколько мне известно, это совершенно невозможно осуществить. То есть это возможно осуществить как некую жанровую акцию, которая может быть инспирирована этим текстом, и может быть даже использовать его в каком-то смысле, но не может быть как бы впрямую. То есть вот это, видимо, не будет действительно возможно до 2059 года. Мы работаем над этим спектаклем с нашей уже постоянной соавторкой, художницей Ксенией Сорокиной, из театра «Дочери Сосо», которая в том числе в связи с большим отвратительным политическим делом покинула Россию и живет в Израиле. Ксюша работает с нами сейчас постоянно и, в общем, является одним из важнейших людей в этом театре. Мы работаем с художницей, видеохудожницей Асей Нелень. Это наш первый опыт работы с ней. Она один из крупнейших видеохудожников, видеохудожниц в Израиле. Она работает в театре Камери, это гигантский театр. Женщин в этой профессии немного, и в Израиле тоже немного. Для меня это просто потрясающе круто. Здесь с нами наша хореографка Полина Дрейган, которая тоже, в общем, мне кажется, работает на сегодняшний день во всех наших идущих спектаклях. И это наши актрисы Али Гольдман, Аня Гринфельд, Катя Тихонова, Софа Чудновская, которая вообще-то в первую очередь певица, для нее это один из первых больших драматических опытов, если можно его так назвать. В целом, как я сказала, что здесь нет прямого определения жанра, поэтому мы просто мы чем-то занимаемся, из этого что-то получается. Вот просто так это работает. И, конечно, замечательная израильская актриса Афир Цвигенбойм, она тоже впервые работает с нами, она присоединилась к проекту в последний момент, потому что у нас слетела одна из актрис, с которой мы работали постоянно, и это, в общем, тоже был чудесный опыт. И то, что Афир присоединилась к нам, мне правда кажется, что это какая-то судьба, потому что вдруг ее голос настолько расширяет нашу оптику иммигрантов, что это, в общем, я даже не ожидала, что это тоже будет в такой невероятной степени.
0: Хорошо, но тогда я должен задать вам вопрос, который, собственно, нужно задавать всем, кто пытается преодолеть вето Сэмюэла Беккета и его наследников. Зачем ставить «В ожидании Годо» только с актрисами, без актеров?
1: А тут на самом деле и история, которая была связана даже не напрямую с пьесой «В ожидании Годо», здесь просто сошлось несколько факторов. То есть дело не в том, что мы, например, мечтали, значит, поставить пьесу «В ожидании Годо» и поняли, что это должны сделать только женщины. Нет, это совершенно иначе начиналось, этот проект. Он начинался вскоре после 7 октября, когда израильтяне столкнулись с категорией новой войны в каком-то совершенно ином качестве, в котором прежде либо не было, либо было в последний раз очень давно. И мы, как театральная компания, которая на свою беду исследует катастрофы, мы стали, в общем, как-то очень внимательно присматриваться и думать о том, а что же это за категория войны? Вот что это такое? Что с людьми происходит? Что происходит с обществом? Потому что здесь же тоже важный момент, что, скажем, Израиль — это территория, на которой впрямую не идут боевые действия, тем не менее присутствие войны безусловно. То есть это как бы какая-то еще новая оптика. И вдруг из опыта этой войны, начавшейся 7 октября, из опыта другой войны, которую мы как люди, в общем, молодые, тоже несем в себе, которая началась в Украине 22 февраля 22 года, как-то мы друг с другом договорились с командой театра, с девушками, с которыми об этом говорили, с художницей-постановщицей, с хореографкой, о том, что вдруг внезапно одна из центральных категорий войны — это не какие-то действия, не что-то, что происходит прямо сейчас, а центральная категория — это ожидание. То есть ты как бы все время чего-то ждешь. Не обязательно чего-то хорошего, ты можешь ждать сирены, как это было там в первые полтора месяца войны, железные мечи. Ты можешь ждать возвращения брата, сына, мужа с войны из заложников. Весь Израиль на сегодняшний день, на протяжении там последних полутора лет, это, в общем, ожидание, да, это бесконечное ожидание. Уже даже, наверное, со стертой границей ожидания хорошего финала или печального финала, трагического, но уже хоть какой-то ясности. И вот это самое ожидание, это самое отсутствие ясности, внятной перспективы, как угодно это можно попробовать облечь в слова, но я, в отличие от Беккета, не поэт, и мне, в общем, сложно это описывать. Но это ожидание вдруг вышло на какой-то совершенно такой передний план происходящего, что как бы нам как-то отвернуться от этого стало сложно. И параллельно с этим нас, конечно, очень сильно, как театр, в общем-то, профеминистический. Я понимаю, что театр «Фулкро» — это театр, который делается преимущественно женщинами, и в управленческой команде у нас практически только женщины. У нас технический директор мужчина, ему тяжело очень приходится в этой, во всей компании. Но мы стали думать еще и о том, а что такое женщина во время войны. И понятно, что это невозможно свести к какой-то единой формуле. И мы стали смотреть на разных женщин во время разных военных конфликтов. И категория женщины во время войны соединилась с категорией ожидания. И документальные фильмы, которые мы пересматривали в течение этого исследования, которое было еще тогда не оформлено в какую-то идею проекта, да, то есть мы просто смотрели по сторонам, набирали какую-то информацию, и в результате она сложилась в некий проект, который соединяет в себе то ожидание, которое было лучше, чем когда бы то ни было в мировой культуре, описано очень конкретным человеком, это человек Сэмюэль Бек, с одной стороны, а с другой стороны, в некую документальную линию этих самых ожидающих женщин во время разных военных конфликтов. Потому что в монтаже нашего текста для спектакля мы используем как литературный текст, так и документальные ревью, документальные вставки, футажи, которые предоставлены нам израильским военным журналистом, которого зовут Итай Энгель, и у него есть много женщин-героинь. Мы рассказываем историю женщины из Судана, курдских девушек, которые являются повстанцами в курдской повстанческой сопротивленческой армии. Мы рассказываем историю женщин из Конго, которая, ну, вообще-то, что там происходит, это довольно странная и довольно, в общем, замолченная миром история.
0: Давайте напомним нашим слушателям, что именно сейчас происходит в Конго. Там много лет идет гражданская война. Параллельно с ним идет особый поколенческий геноцид. Женщин из других племен похищают, насилуют, заставляют рожать и отпускают. Но ни их детей потом никто не принимает. Эти дети растут вне какой-либо общности и часто оказываются в вооруженных группах. Так медленно стираются целые народы, поколение за поколением.
1: И в нескольких других военных конфликтах, в том числе в Украине, мы касаемся темы Израиля, хотя она, конечно, чрезвычайно трудна и болезненна в моменте, но тем не менее. И все это на уровне не интеллектуального нарратива, но на уровне эмоционального ощущения сошлось у нас в единое полотно. И здесь важно сказать, что весь этот спектакль, просто в связи с тем, что, вот, видите, я чуть рассказала про то, как эта идея рождалась, как она трансформировалась. Поняли, что этот спектакль должны делать только женщины, в команде спектакль только женщины. Технические сотрудники, художники, специалисты из разных цехов — это только женщины, и поэтому в данном случае это скорее даже может быть не какой-то художественный акт или художественное произведение, а некая лаборатория, внутри которой мы понимаем что-то про себя и друг про друга, и это тоже становится материалом для будущего спектакля. Это только один из сюжетов, про который мы говорим. Мы говорим о нем, конечно, не с точки зрения научного или даже антропологического анализа. Мы рассказываем несколько историй очень конкретных женщин, которые с этим столкнулись. Там есть много тяжелых, эмоциональных вещей. Мы, собственно, рассказываем истории женщин, которые находятся в этом шелтере, о котором я говорю. И они находятся тоже в процессе ожидания, потому что они не могут осуществить выбор. Это очень важно, потому что этот выбор, например, называть ли ребенка каким-то образом. То есть это женщина, которая на руках полутора месяца. Младенец, она не дает ему имя, потому что она понимает, что они должны расстаться, при этом убить она его не может, уйти она не может.
2: Ты все это пережила, и у тебя прекрасный малыш. Как ты его назовешь? Я его никак не называю. Не могу. Можешь, конечно. Надо дать ему имя, несмотря ни на что. Нет, не могу.
1: Ну, в общем, это чудовищная довольно ситуация, и вся ее жизнь заключена в ожидании, что, может быть, что-то произойдет. Что именно произойдет, она, в общем, тоже не объяснить, ни каким-то образом вывести в нарратив не может. Мне кажется, что эти люди, они, в общем, очень похожи на бекетовских героев, на всех, в общем, пятерых, как это ни странно, каждый в своем роде. Я вижу, в общем, это там. Поэтому, на самом деле, нам очень помогло с нашими актрисами. Мы не задаем друг другу вопрос, от чего, например, ждут герои Беккета, потому что, в общем, описать это, наверное, не очень получится.
0: А почему спектакль на английском?
1: На самом деле, это тоже произошло в такой зоне возникшей идеи. Нам стало понятно, когда мы вообще думали про этот спектакль, тоже важно понять, что мы преимущественно русскоязычный театр, который живет в Израиле и переводит свои спектакли на иврит. Но дело в том, что если, например, эту пьесу Беккета переводить на иврит или, например, играть ее по-русски, неважно, то я ощущаю очень явно, и, в общем, мои коллеги со мной согласны, что мы сразу же как будто бы в многоголосье других наших героинь тоже присваиваем себе некую идентичность. То есть язык в данном случае является тоже частью идентичности, потому что у нас в спектакле, мы сразу это понимали, у нас звучат другие языки, у нас звучат русский, украинский, курдский, суахили и так далее, и так далее. У нас звучат разные языки. И если мы начинаем говорить, например, на иврите, очень специфическом языке, или на русском языке, те языки, которые нам доступны, мы сразу становимся частью какой-то определенной идентичности. Нам захотелось попробовать на языковом уровне найти некую точку нуля. И, наверное, в сегодняшнем мире точка нуля — это английский язык. Он ни для кого из нас не родной. Это очень важно. И в данном случае, поскольку мы играем, в этом спектакле участвуют как актрисы из России, актрисы нашего театра, которые уехали вместе с театром из России, так и местные, родившиеся здесь актрисы, которые не владеют русским языком, у нее нет никаких русских корней. Наш язык общения друг с другом — это английский, что вполне логично. Мы иногда говорим на иврите, но ивритом, мне кажется, никто из нас не владеет на уровне том, на котором мы можем говорить друг с другом по-английски пока еще. И в связи с этим это какой-то очень естественный процесс играть на языке, на котором все понимают, да, все понимают, что происходит. Потому что понятно, что если бы мы владели французским языком, наверное, правильно было бы делать так, но обстоятельства иные. А с другой стороны, если говорить чисто технологической точки зрения, конечно, сегодня отвести куда-то спектакль на английском в миллиард раз проще, чем отвести куда-то спектакль на иврите. А стратегически нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы этот спектакль мог путешествовать. Он, в общем, и устроен таким образом, что его очень просто перемещать в пространстве и играть примерно где угодно.
0: Ну, не говоря уже о том, что в английском языке по сравнению с русским и ивритом нет категории грамматического рода. «Я ждал году», «я ждала году» — это будет один и тот же глагол. Такая Грамматическая амбивалентность персонажей, говорящих на английском, действительно провоцирует на то, что исполнители могут быть и мужчинами, и женщинами. Играя на русском или на иврите, нам придется, по сути, поменять текст, что неизбежно приведет к каким-то совершенно другим интерпретациям.
1: Совершенно верно, абсолютно так. Об этом мы, задумывая спектакль на английском, не думали, но когда мы начали репетировать, разумеется, мы это поняли. Мы поняли, что нам не нужно никаким образом работать с бейкетовским текстом на уровне его как бы изменения. Там есть буквально несколько моментов, когда они говорят в третьем роде о ком-то, но это не... Во-первых, мы до туда еще не дошли, то есть, будем честны, мы пока еще только в первой половинке.
0: И когда нам ждать премьеру?
1: Моей мечтой остается сыграть этот спектакль, чтобы эта работа стала открытием нашего собственного пространства в Тель-Авиве, нашего собственного домика. Но поскольку, как я уже сказала, я пытаюсь быть свободной и открытой миру, я понимаю, что если этого не произойдет, то в сентябре мы выпустим этот спектакль в рамках нашего постоянного партнера, в рамках пространства нашего постоянного партнера, театра «Тмуна». А дальше мы поедем по фестивалям, потому что мы надеемся, что этот спектакль будет сыгран и в Германии тоже, и в Гешере на фестивале. Ну, в общем, мы как-то надеемся, что у него будет какая-то большая жизнь.
0: Будем надеяться. Я бы хотел еще поговорить про то, что вас вдохновляло или что казалось авторитетным. С одной стороны, есть некоторые очень важные постановки в ожидании Годо. С другой стороны, есть все то, что вы уже назвали, что вы будете использовать. Но, например, вы говорили про Конго, а мы знаем, что конфликт в Конго, на самом деле гражданская война, непосредственно связана с геноцидом Тутси в Руанде в 1994 году. И я не могу не вспомнить знаменитый спектакль «Миларау», который назывался «Hate Radio». Ну и, естественно, сейчас, в 2025-м, есть большое количество текстов, в том числе и драматургических, про войну в Украине. Короче говоря, были ли у вас какие-то ориентиры, или вы все хотите придумать по-новому сами?
1: Я не думаю, что мы придумываем вообще что-то новое. У меня нет никаких иллюзий на этот счет. И я, в общем, часто про это говорю и с коллегами и так далее. Но в данном случае я не чувствую какого-то, скажем, строго определенного референса. Я действительно не очень воспринимаю этот спектакль как реально некую театральную акцию. Во-первых, потому что просто репетиционный процесс методологически строится совершенно иначе, не так, как мы делали прежде. Мы каждый раз это делаем немножко иначе, но совсем не так, как бы, как мы делали это ни в один из разов. Мне кажется, что это обуславливает очень сильно и в том числе и сам текст Беккета. Потому что, может быть, я скажу дилетантскую тоже вещь, но я, в общем, могу себе позволить быть дилетантом. Это такая профессия, где дилетантом вообще быть как бы классно. Мне кажется, что этот текст литературный, драматургический, начинает работать в момент помещения его в некий контекст. То есть вне контекста он, конечно, является, безусловно, неким глобальным философским высказыванием, но дело в том, что театр, во всяком случае, тот театр, которым занимаюсь я, в некотором роде не работает как бы с глобальными философскими высказываниями, а работает как бы с какими-то конкретными категориями бытия, человека, чего-то еще. И в связи с этим, мне кажется, что этот драматургический текст работает в момент, когда ты внутренне отвечаешься на вопрос, а где дело-то происходит? Это просто принципиально важно. Об этом Натскай Чубутусов говорил, когда он делал со студентами 51-й мастерской в ожидании Годо. Они красиво очень ответили на этот вопрос. Я очень хорошо помню. Мне кажется, Юрий Николаевич это сам рассказывал когда-то там в момент, когда он приходил в гости к нам в мастерскую. И что, ну, как бы, они решили, что это нигде. В общем, и из этого как бы все, в общем, как-то начало происходить. Из этого нигде. Но это очень, это как принципиальный вопрос. На самом деле, мне кажется, в любом околотеатральном процессе, но здесь он как бы важен особенно принципиально. И поэтому, условно говоря, то, с чем мы работаем, это такие разговоры в бомбоубежище.
0: Как вы нашли сценическое пространство бомбоубежища?
1: Есть много вещей, которые мы еще не знаем про эту работу, в том числе до конца вместить ее в некие жанровые рамки мы не можем на сегодняшний день. Но мы точно знали, что вот эти барышни, про которых мы рассказываем, находятся в убежище. Конечно, нам очень понятна ситуация бомб-шелтера в Израиле. Любого мамада, чего угодно. Это дает очень серьезную отправную точку для того, как все начинается и как все продолжается, и каким образом строятся диалоги. В этом убежище есть там какие-то наивные штуки, вроде большой грифельной доски, на которой девочки чего-то рисуют, в том числе и дерево, под которым они ждут чего-то. И это, в общем, мне кажется, такой наивный театр, который придумывается буквально здесь сейчас, как там это делал Питер Брук или кто угодно, несмотря там на гигантскую подготовку до. Но рождается это прямо тут. Мы когда начали репетировать и поняли, что вот это бомбоубежище, и там первая сцена этой работы, это, в общем, такая экскурсия по убежищу. Она документальна. Текст для этой сцены взят из фильма про Украину, который Итай снимал на Донбассе в первые полгода полномасштабного вторжения. И там одна из героинь фильма, этого снятого на Донбассе, проводит экскурсию по подвалу бомбоубежища, которым они очень гордятся. У них там всяческие игры, диванчики, что-то еще. В общем, они натащили туда всего. Значит, вода дождевая. И, в общем, как-то все у них там, значит, устроено для какой-то человеческой жизни. Вы понимаете, это совершенно трагический эпизод, чудовищный. И мы его используем как вводный монолог одной из актрис, затем он повторяется на видео как документ, то есть мы как бы работаем с тем, что мы озвучиваем документ, потом он возникает в безусловном виде и так далее, и так далее. И, в общем, все это понятно, что это за пространство с настольными играми, с чем-то еще, почему оно может трансформироваться, тоже становится понятно. Но я к чему рассказываю? Это то, что, мне кажется, дало ощущение для всего, что мы делали потом, для всех там репетиций, проб, этюдов, чего угодно. И Афир, наша актриса, она сказала, она говорит, слушайте, ну вот, говорит, я вообще, когда была ребенком, я очень любила ходить в бомбоубежище, у нас там всегда было множество всяческих там игр, игрушек и всего на свете и так далее. И дальше она спрашивает у нас, а у вас не так разве? Ну, в смысле, все же дети любят ходить в бомбоубежище. На что мы ей сказали, и у нее действительно это просто в моменте репетиции вылетело из головы, про то, что, прости, пожалуйста, мы росли в Москве и Петербурге, там нет как бы культуры, туры это вообще. И она, как, естественно, человек, который много путешествовал, и папа у нее американец, до нее вдруг как бы... Знаете, это как такое секундное странное озарение, что вдруг действительно, ну, как бы не весь мир живет таким образом, не у всех есть это в опыте как бы раз и навсегда. И это было как бы что-то действительно совершенно потрясающее. Мы потом много с этим ощущением, которое родилось у нее и которое родилось у ее партнерок по сцене работали вот с этой разницей, ощущением места, в котором они находятся. Ну, вот что-то такое. Пожалуй, так.
0: В спектакле вы используете фрагменты документальных фильмов Итая Энгеля. Израильтяне хорошо знают это имя, а давайте расскажем слушателям из других стран, кто это.
1: Итай Энгель – это один из самых влиятельных военных корреспондентов в Израиле точно, но я полагаю, что во всем мире. Он больше 30 лет в профессии и был в большинстве мировых крупных военных конфликтов, которые произошли за эти 30 лет. Мы с Таем познакомились около года назад. Он пришел к нам на спектакль «Свадьба не будет». Это спектакль про выживших в Хиросиме и Нагасаки. И мы, в общем, сразу с первой же секунды нашего знакомства подружились. Для меня это удивительный совершенно опыт, потому что мне кажется, что люди, которые работают как Итай, занимаются тем, чем занимается Итай, они, в общем, одни, наверное, самых важных людей на свете, потому что без их деятельности мы бы вряд ли что-то знали о том, что происходит вокруг нас. Я действительно очень восхищаюсь этим человеком и там его смелостью, добротой и многими другими вещами. И, собственно, во многом этот проект в таком виде, в котором он есть, он был инспирирован его фильмами и его героями, про которых он рассказывает, потому что ему парадоксальным образом удается рассказывать глубоко человеческие истории. Люди, которые с ним разговаривают, ему действительно по-настоящему доверяют. Это большая редкость для военных журналистов. Они обычно работают совсем с другими, как бы не совсем персонифицированными, во всяком случае, не так глубоко персонифицированными категориями. Я обратилась к нему с такой идеей, что есть вот такая мысль сделать спектакль про женщин во время войны, где как бы несущей конструкцией будет текст Бейкета, а вокруг еще мне нужны документы. Я бы очень хотела взять твой документ. Он сказал, что это большая честь для него, потому что... И это меня потрясло. Он говорит, мы с тобой занимаемся одним и тем же делом, только с разных сторон. И это вдруг, я никогда про это не думала тоже, не про себя, а про то, как бы, чем там я и мы занимаемся. Но это довольно, в общем, какая-то мощная мысль. Разумеется, очень меня порадовавшая, потому что вдруг на секундочку смысл жизни обретается после как бы таких разговоров. А второй момент. Этот спектакль придумывается и монтируется из разных наших наблюдений за миром, в котором мы живем. Ну, вот, собственно, с момента 7 октября появилась эта мысль. И за эти полтора года, при том, что репетировать мы начали всего около полутора месяцев назад, лицо проекта изменилось очень сильно, потому что он из некоего интеллектуального высказывания, к которому тяготеет наш театр, он превратился действительно в исключительную лабораторию, в которой нам неизвестен каждый следующий шаг, при том, что мы все про это очень много думаем, но из этих мыслей рождается какая-то совершенно просто живая, невероятная по присутствию личного опыта каждого участвующего ткань. Я думаю, что если бы у меня было, там, например, вообще там, еще полтора года заниматься только этим проектом, я бы, наверное, им занималась. У меня никогда не было такого ощущения. Он вообще ни на одну секунду не результативен. И я понимаю все про то, что в целом ничего из того, чем мы занимаемся, не результативно. Но в такой степени я, правда, с этим никогда не сталкивалась. И у меня есть такой некий восторг неофита. И скажу еще одну маленькую вещь про референсы. Конечно, очень существенным источником вдохновения для того, чтобы эта работа случилась, был опыт Сьюзен Сонтак и ее постановки «В ожидании Годо». Потому что когда я читала об этой истории, об этом ее опыте, действительно потрясло меня глубочайшим образом. И мне кажется, что в этот момент мое как бы ощущение категории ожидания и ожидания во время войны, оно как бы схлопнулось до конца, и я поняла, что, в общем, это тот путь, по которому мы вполне имеем право идти тоже. Мне хотелось бы прочесть больше про этот проект, потому что мне кажется, что в связи с объективными обстоятельствами, разумеется, он был недоисследован, то есть мы знаем о нем о многом только из уст непосредственных участников, в первую очередь самой Сонтак. Но мне кажется, что вот такой театр, потому что это уже как бы не театр, это какая-то реальность.
0: Если мы заговорили о театре реальности, то я не могу не спросить о том, как израильский театр работает с той ситуацией, в которой страна оказалась после нападения Хамаса 7 октября 2023 года. Гибели сотни людей, захвата террористами 253 заложников, некоторые из которых до сих пор в плену. Я знаю, что в Тель-Авивском театре «Маленький» Михаил Теплицкий поставил документальную пьесу Ильи Доманова «Мой красный нос». Илья Доманов, медицинский клоун в Ашкелонской больнице «Барзилай», взял интервью с врачами, медсестрами, пациентами и медицинскими клоунами про те дни в начале октября 2023-го, когда больница «Барзилай» в Ашкелоне продолжала работать под ракетными обстрелами, и медперсонал столкнулся с бесконечным потоком раненых.
1: Я не видела, но я читала пьесу. Ну, а это при том, что я должна сказать, что мы впрямую не используем никаких цитат, которые связаны с 7 октября. Это тоже очень важно сказать. Мне кажется, что у этого есть некоторое количество причин. Во-первых, это общее состояние израильского театра и израильской культуры на сегодняшний день, которое во многом выполняет в том числе и некую эскапистскую функцию. Я чувствую это таким образом здесь. Было написано некоторое количество прекрасных пьес. Например, была написана пьеса, которая называется «Как остаться гуманисткой».
0: Шамина говорит о монодраме израильского драматурга Майи Арат Ясур «Как остаться гуманисткой после резни. 17 шагов». Эта пьеса была опубликована в декабре 2023 года в газете «Аарец».
1: Она была переведена и на русский язык тоже, даже опубликована, кажется, в Петербургском театральном журнале. Очень хорошая, очень крутая. Я ее показывала даже каким-то людям, которые, в общем, видели только мой красный нос и думают, что как бы израильская рефлексия, она заключена только вот в такой как бы истории, при том, что это хорошая пьеса. Я показывала, как остаться гуманисткой. Это тяжелейшая пьеса, ее просто тяжело читать. Ну, в смысле, ее физически тяжело читать, потому что она действительно про историю матерей с той и с другой стороны. И это бесконечно трудно. Мне кажется, что, может быть, это связано с тем, рефлексия катастрофы в момент катастрофы, которая все еще не закончена, потому что сегодня мы живем в мире, где она длится. Это, ну, наверное, может быть, не всегда на 100% подходящий план. и израильтяне в этом довольно единодушны. При том, что, в общем, искусство, музейный док, я бы назвала это так, они, в общем, рефлексируют 7 октября. Было несколько экспозиций, которые, когда экспонировались вещи с фестиваля нового, там, ну и так далее, и так далее. Но пока я так ощущаю, и, может быть, к этому там присоединяются еще другие люди, во многом очень задача не в молниеносный рефлекс, а задача как бы собрать и сохранить документ, который связан с катастрофой. Вот, наверное, это, мне кажется, принципиально важным, поэтому я по-честному коплю свидетельства, но я, скажем, не очень готова с ними работать сегодня, не как документалист, а как художник, да, то есть мне непонятно вообще, возможно ли это на сегодняшний день в прямом смысле.
0: Это была Даша Шамина, кураторка Тель-Авивского театра «Фулкро». С вами был Михаил Калужский и подкаст «Закати сцену». Мы встретимся с вами через месяц.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Хорошо, ведь не прижимайся только усами, так меня это все немножко отвлекает. Знаешь, пощекочу микрофон усами.
2: Да, ты слышишь, что ли?
1: Конечно, а ты что, не слышишь?
2: Ну, блин, я просто не знаю, меня это расслабляет.
1: Ну, пусть это будет отдельный у тебя пункт СМР, знаешь, 3 минуты в середине подкаста, Витя чешет бородой микрофон. Привет! Это подкаст «Радио Монеточка» и его ведущие Лиза и...
2: Витя! Витя.
1: Мы муж и жена, но... а также мы коллеги, партнеры, которые вместе пишут себе музыку и еще теперь и вместе ведут этот подкаст. Сегодняшняя тема выпуска – внешность. Что нам в себе нравится, что нам не нравится, как нам это все перебороть и как нам вообще существовать в мире, где все только и делают, что навязывают тебе какие-то стандарты красоты, и где каждый день ты просыпаешься, встаешь возле зеркала и видишь там свой каждый прыщ, каждую свою морщинку, и ты все время чем-то недоволен.
2: Я даже не знаю, пойду в зеркало посмотрю. У Лизы появилась привычка.
1: Какая?
2: Критиковать мой выбор одежды.
1: Но я так не назвала бы это.
2: А как бы ты это назвала?
1: Ну, во-первых, ведь я сделала это 2 раза, ты сказал, что тебе это не подходит, и я больше никогда не буду этого делать.
2: Я думаю, нет человека, которому это бы нравилось.
1: Ну, есть люди, от которых мне это очень всегда интересно, и в 90% случаев кайф, например, ты. Есть люди, от которых я бы очень не хотела и не люблю, и я просто, знаешь, выслушиваю это молча, потому что не хочу спор, и я просто жду, когда это закончится, и потом у меня весь день грустное настроение. Ну, например, моя бабушка, я ее очень сильно люблю, но вот она убеждена, что мне нужно постоянно подкрашивать брови и дома, и при муже, это не дай бог. Как еще наш брак с тобой выдержал, если учитывать то, что я не крашу брови?
2: Сейчас не знаю, только на себе вообще.
1: Тащишь это да. Все на своем горбу.
2: А вот как же вот эти вот случаи, когда ты, Витя, я же так красиво оделась, ты что же мне ничего не сказал или сказал не то?
1: Ну что? Я хочу получить комплимент, и я его прошу. Это лучше, чем, знаешь, потом обижаться и что-то какое-то недовольство. Хочу услышать приятные слова. И вообще никогда не стыжусь спросить, Витя, как ты? Я выгляжу, смотри, какая я красавица. Достаточно просто сказать, да, супер, все, мне приятно.
2: Ну хорошо, ладно, засчитаем ответ.
1: У тебя какая-то обида на меня ведь зарыта.
2: Не-не-не, я просто пытаюсь разобраться. Мне кажется, что это не такой простой механизм, как «да просто скажи, что все хорошо».
1: Ну, конечно, в некоторые моменты я чувствую себя максимально уверенно, и мне, знаешь, более того, кто что хочет, скажет, какая я некрасивая, уродливая, да тьфу. А бывают ситуации, когда я чувствую себя некомфортно. Например, если ты не заметила, я всегда крашусь на наш подкаст. Хотя я могу спокойно гулять, я даже могу появиться на сцене, и мне это помогает просто чувствовать себя действительно чуть более защищенной. Но в идеальном мире, конечно, ты не идешь там красить тональник, а ты звонишь своему психологу, вы быстренько 40 минут это обсуждаете тему, и ты двигаешься дальше. Ну, не всегда на это есть ресурс, да? Это же все такие, знаешь, адаптивки. А за адаптивки мы... Ведь, слушай, ну что ты так...
2: Да мне просто плохо.
1: Ну давай тогда дождемся, когда тебе станет хорошо.
2: У нас жарко очень, на самом деле, очень душно.
1: Из-за этого Витя злобный.
2: Я злой, да.
1: Недовольный. Лишь бы всковырнуть ничего-нибудь, какой-нибудь, знаешь...
2: А что я всковырнуть? Я просто обсуждаю интересные темы. Вот, например, частая рубрика в твоем инстаграме, комментарий на тему, что это за бомж рядом с Лизой.
1: Ну ведь, ну это ж не я писала.
2: Да я понимаю.
1: Слушай, ты можешь зайти на страницу любого человека, любой фотографии. Вот посмотри, Влади выложил со мной фотографию недавно. Ты знаешь, что ему пришлось закрыть комментарии? Ну, типа...
2: Да нет, нет.
1: Более того, любой фит с Noize MC, первые комментарии, что она там делает, можно вырезать ее. Также комментарии, что он там делает, можно вырезать его. Так работает фанатская любовь. Люди никого не готовы видеть рядом с тем, кого они любят в интернете.
2: Да я просто не про это вообще говорю.
1: А про что?
2: Я говорю просто про то, что меня в целом не волнует, если честно. Ну, что люди обо мне говорят.
1: Ну, ты же запомнил, что какие-то были такие комментарии.
2: Да что это за... Я считаю, что это подход совершенно... как бы не имеет никаких жизнеспособных, так скажем, идей, которые лежат под ним. Мой поинт в том, что меня не интересует как бы чужое мнение о том, как я выгляжу. Мнение жены, конечно, мне всегда интересно и важно, но тут просто оно как бы не совпадает с моим. А мне просто интересно, что вызывает желание в людях сказать, что что-то не так.
1: У меня единственное, что вызывает во мне это желание, когда я чувствую, что это открытая тема, когда она не табуирована и просто, ну, типа, у меня же есть желание прокомментировать архитектуру, которую я вижу, передачу, которую я смотрю. Иногда я смотрю классный сериал, иногда выходит ужасная серия, иногда и весь сериал ужасный. И просто до тех пор, пока я считаю тему не закрытой, я спокойно про нее говорю.
2: Сейчас поговорим, это все обсудим с детьми, давай.
1: Хорошо.
3: Здравствуйте, Лиса, меня зовут Саша, мне 11 лет, я из Киева, и у меня закон по внешности – это мои щеки. Все началось с того, что когда мы ходили с классом гулять, то мы зашли в магазин, и я вспомнила, что я на диете, поэтому ничего не стала брать. И в один момент меня спросил мой одноклассник, почему ты ничего не взяла? Я ему ответила, то, что я сейчас на диете, я пытаюсь похудеть в лице. И с того момента он начал про меня говорить, что у тебя большие щеки, тебе нужно и вправду похудеть. Я сейчас стараюсь похудеть хоть как-нибудь. И мне просто хочется ему как-то сказать, ответить на это все, потому что, ну, реально издевательство просто надо мной. Мне очень неприятно, когда я такое слышу.
1: Привет!
4: Привет!
1: Так обидно, что из-за слов какого-то одного глупого человека у тебя этот комплекс. Скажи, это давно было?
4: Наверное, месяц назад.
1: Ой, слушай, у меня тоже была такая ситуация, когда я в детстве занималась танцами, и мне одна девочка сказала, что у меня большой нос. И я посмотрела в зеркало после этого и увидела, что он и правда не маленький.
2: У тебя самый маленький нос вообще, который я видел.
1: Потому что это все очень субъективно, видите, понимаешь? Как скажешь, как посмотришь, с кем себя сравнишь. Бывают, конечно, и побольше носы, чем у меня, но уж точно бывают и поменьше. И этот комплекс меня преследовал очень-очень долго. Я не знала, как его побороть, и мне помогло просто время, и мне помогло то, что я просто уже выросла и встретила людей, которые сказали, вот как Витя, что вполне себе симпатичный, замечательный нос.
4: Ну, вроде бы есть такие люди, но они пока что ничего не говорят по поводу этого.
2: Вот хочешь, я тебе скажу, какое качество в Нине мы ценим очень сильно.
4: Давайте.
2: Это ее щечки.
1: Да, на первом месте уши, на втором щеки.
2: Мне кажется, что пора ко взрослым людям и к чуть более взрослым детям применять такие же системы ценностей, как мы применяем к нашим новорожденным. Я не знаю, что в мире не так, что в какой-то момент мы начинаем вместо того, чтобы радоваться тому, какие интересные у нас рождаются люди, как они по-разному и красиво выглядят. Какие у них смешные особенности. Мы начинаем почему-то критиковать эти вещи, хотя на самом деле никому особо-то не важно. Ну, то есть этому мальчику его забавляет реакция твоя, возможно, или не конкретно какая-то деталь в тебе. То есть это не оправдание, но это как бы, возможно, такой механизм.
1: Слушай, а как у тебя получается на это реагировать? Ты как-то в ответ ему какую-нибудь гадость говоришь?
4: Я ему не говорила гадостей, потому что это немножко низко для меня. Но я отреагировала вроде бы нормально. Я не кричала на него, не била.
1: Но ты дала ему понять, что это тебе неприятно?
4: Да.
1: И для него это было пустой звук?
4: Да.
2: Слушай, может быть, стоит это просто донести до взрослых, до учителей, до классного руководителя, например?
4: Ну, я не знаю, я бы сама с таким справилась, потому что как бы такого сильного конфликта у нас не было.
1: Вы знаете, мне кажется, что вот для нас низко так обзываться в ответ, а для них-то... Для наших врагов ничего не низко. Они там только дай возможность. И мне кажется, иногда и ничего страшного, знаете, придумать какую-нибудь такую вредную там поговорку, стишочек, дразнилку так называемую. Уж не проявлять такой философский подход. У нас есть один общий там
2: недоброкачественный человек.
1: Есть один общий знакомый с моими друзьями-музыкантами, который работает менеджером. И что он делает? Меняет имена, фамилии и раз за разом обманывает артистов. И кому-то там не на большую денежку, кому-то на большую денежку. И ты знаешь, у всех такой философский подход. Нет бы заявить, пожаловаться, нажаловаться, наорать. Музыканты, у них у всех такая тонкая душа, они вот авторы-исполнители, и они не могут до этого опуститься. И поэтому этот человек продолжает делать свои штуки.
2: Ты права, абсолютно.
1: И в итоге человек чувствует себя вседозволенным. И если ты в состоянии сохранить свое достоинство, честь, не опускаясь на уровень этого человека, это круто, и за это тебе огромный респект. Но Мне кажется, что в таком случае любые адекватные, законные, приличные такие методы, ну, например, немножечко хулиганские, они вполне себе допустимы.
5: Какие хулиганские методы ты одобряешь?
1: Ну, я просто не знаю, там, в каком возрасте, я уже не помню что, но если это, допустим, совсем была бы начальная какая-то школа, то просто садишься дома с мамой, с папой, и вы придумаете список этих дразнилок. Что у него?
5: Вы придумали какие-нибудь дразнилки с мамой и с папой?
1: Нет, но...
5: Папа твой хорошо придумывает дразнилки.
1: Да, да, да. Папа хорошо придумывает дразнилки, обидные прозвища. Мне кажется, я могла бы быть той мамой, которая садится и на листок выписывает по каждому обидчику. Давай список, фамилия, неси фото. У кого, что, где, куда. Я не думаю, что это полезно, ну, как бы вот так вот жить. Но это полезно и этим навыком тоже обладать.
5: Можно я 3 копеечки, 3 монеточки ставлю? Мне кажется, что речь идет о школе, о школьном воспитании, образовании. Я не думаю, что дети вообще должны брать на себя решение каких-то этических проблем, когда они в школе. Я думаю, что единственное, о чем должны дети думать в школе, это то, как дружить с ребятами, как учить уроки. И чтобы им было весело. То есть, по сути, государство берет на себя такую ношу, типа взять детей из дома, чтобы их чему-то научить. И я считаю, что, конечно, в этот момент они несут всю ответственность о том, что происходит. Могу просто личный пример рассказать, где я воспользовался этой лазейкой. Когда я учился в классе, по-моему, 9 или 10, у нас еще очень было такое разделение на всякие течения.
1: Субкультура.
5: Типа, субкультура, типа неформалы, гопники, вот это вот все.
1: МРИ.
5: МРИ, кстати, еще не было, это уже позже. Да. И, естественно, я был неформалом. И у нас было, как ни странно, ярко выраженные классы. То есть вот наш класс, в котором учился я, все мальчики оттуда, они увлекались либо информатикой, музыкой, вот этим всем. Ну, в других классах увлекались типа футболом и еще чем-то. И был ярко выраженный класс, где учились одни гопари, как мы их тогда называли. Не буду скрывать и как-то это приукрашивать. И, в общем, состоялся такой товарищеский матч школьный. И я не знаю, как так вышло, но мы, смеясь, их обыграли, а для них это было самое главное вообще, это вот этот мачизм, мускулинность, пацаны, а тут их обыграли какие-то вообще непонятные типа ребята. И они настолько разобиделись, что решили нас избить всем классом. И они всем классом начали нас преследовать после футбола. Я пошел то ли к учителю физкультуры, то ли к директору, ну, в общем, мы нажаловались просто на них. На следующий день их всех поругали, грозили им отчислением, и они ходили, извинялись и говорили, ну ладно, не прогони, ты понял там. Ну, то есть они даже извини сказать не могли, то есть они все делали в рамках понятий пацанских вот этих всех. В общем, мы такие, ладно, окей. Я считаю, что это отличный вообще способ взаимодействия с такой фактурой. Потому что лично я понимал, что с ними можно только 2 как бы языками общаться, это подраться с ними, а либо как-то вот на этой фене, на которой они любили болтать. Но ни то, ни другое мне было, конечно, неинтересно, поэтому я считаю, что это был логичный шаг обратиться просто к существующему авторитету, который эту проблему решил. Я не говорю, что у тебя, конечно, такая сильная и сложная проблема, наверное, ну, в плане, что он, наверное, не хочет тебя избить, но даже если он тебя оскорбляет, я считаю, что вполне себе можно об этом рассказать.
1: Но это должно быть какое-то доверие к учителю. Скажи, у вас классный класс? И хороший ли у вас классный руководитель? Смог бы он для тебя, как думаешь, поддержать в этой ситуации?
4: Думаю, да. Он всегда нам помогает в каких-нибудь ситуациях. Проблем нету с ним.
5: Я думаю, что очень важно правильно просто это сделать. То есть не вот Петя называет там или говорит что-то там, а сказать... Извините, пожалуйста, у меня вот есть небольшая...
1: Деликатная проблема.
5: Деликатная проблема, да. У меня есть конфликт с моим одноклассником, с таким-то, таким-то. Мне неприятно, что он говорит вот такие-то вещи.
1: Ну, ты знаешь, Вить, ну да, ты, конечно, прав. Но вот в целом... Ладно, я подумаю, как это сформулировать чуть-чуть.
5: Ну, что ты хочешь сказать?
1: Ну, просто сейчас, я же еще это на все сейчас смотрю, больше именно как родитель будущего школьника, будущего малыша в детском саду. И я понимаю, что все современные методы психологии учат родителей в первую очередь воспитывать малыша открытого, который говорит о всех своих чувствах, который не берет на себя функции взрослого, знаешь, психологически такого здорового человека. Но в то же время я бы хотела, чтобы Нина, например, как-то умела защититься от агрессии в классе сама, потому что я не уверена, что у нее будут идеальные классные учителя, которые смогут эти ситуации грамотно разруливать. Я знаю так много умных, классных подростков, детей, ну, которые просто не умеют, и они становятся очень одинокими, грустными. И вот я не знаю, я про это еще не читала никакую книжку.
5: Хорошо.
1: Давай тогда... И вообще у меня все книжки до 3 лет пока что.
5: Давай тогда попрощаемся и почитаем книжки.
1: Давай. Слушай, Витя, есть идея. Давай включим кондиционер и закроем все окна.
5: Он будет жужжать просто. Ну, давай.
1: Мой папа придумывал клички не для моих врагов, а просто для всех, кого он знал, все, кто был вхож в дом. И для Вити он также придумал кличку. Видишь, кличка Шаинский, например.
5: Шаинской.
1: Да.
5: У тебя тоже есть
1: кличка. А я теперь уже Шаинская. Я раньше была Пискуном в детстве, потому что я реально постоянно визжала и пищала. И он заходил домой и говорит: «Пискун, издай писк!» Я говорила: и он был очень доволен. Потом я стала Лолечкой, потому что я написала песню, где было это слово, и оно очень рассмешило его, и я называлась Лолечкой.
6: Лолечки лижут мне ножки всегда. Я бэйба из гетто, у меня есть айфон. Купи мне милкшейков, и может тогда я кину сэмпл на твой домофон.
1: Но врагов такого не было. Но я не имела такой близости, чтобы вообще рассказать о каких-то своих врагах. И в целом, вот все истории, что я здесь рассказываю, где меня кто-то обидел, с вероятностью 99% родители об этом не знали. У меня было как-то очень развито чувство стыда. И, ну, я стеснялась и стыдилась говорить родителям о том, что меня кто-то обидел, обозвал. Знаешь, что мне помогало? Просто стать очень такой... Ну, для них интересный, классный. То есть это был не мой метод враждовать. И в целом у меня такая защитная реакция. Понравиться им максимально. Сказать все, что они хотят. Рассмешить их так, как они хотят. Отреагировать так, как они хотят, чтобы они не сделали ничего хуже.
5: А ты кого-нибудь обзывала?
1: Только тебя.
5: Спасибо.
1: Но у нас в школе была ситуация. Это дело не я лично, меня все время обзывали. Я помню, ведь каждое обзывательство. Например, в какой-то момент у каких-то девочек, знаешь, там лет в 10-11, начали расти груди, бедра. Я помню, как я переживала, что у меня нет такой, знаешь, классной фигуры. И сейчас я думаю, блин, мне было реально 12 лет.
5: Реально.
1: Что я еще могла иметь там? Конечно, у меня не будет никакой груди. Но мальчики смеялись над этим. Говорили, ты такая плоская. Ха-ха-ха, у тебя нет ни того, ни того.
5: Это, мне кажется, это то же самое, как мальчики хвастаются, когда усы начинают расти. Такие.
1: Давай, попробуй их опиши.
5: Приходит, я вчера брился. Не, чувак, я уже 2 раза брился, блин. Я уже 2 раза брился, реально.
1: Кстати, интересно, что у девочек, я помню прекрасно, шеймили и тех, у кого грудь еще не выросла, и, конечно, шеймили еще и в 5 раз больше тех, у кого грудь и бедра выросли. Им тоже доставалось. И более того, не дай бог кто-то узнает, что у девочки там начался цикл какой-то. Но я помню, у нас в классе это было вообще тема номер 1.
7: Привет, монеточка. Меня зовут Соня. Я живу в Барнауле. В 2021 году у меня начались проблемы с кожей. Я пыталась как-то лечить, но появлялись все больше и больше каких-то новых воспалений, которые мучают меня до сих пор. Мне плохо подходить к зеркалу, потому что я вижу себя. Я не могу видеть себя без тональника. И мне, не знаю, мне всегда очень грустно. Я смотрю на своих подруг, у которых ни одного не воспалили, ничего. А у меня все лицо в ужасных пятнах. Я пыталась объяснять родителям, что типа, ну это надо как-то лечить, это надо специальные средства, это надо к дерматологу ходить. Они говорят, что с возрастом все пройдет. Но я пропускаю свою, ну, как сказать, свою молодость, свое детство, просто никуда не ходя из-за того, что не могу выйти без тональника. Тональник закончился, я никуда не пойду. И, к сожалению, взрослые это не понимают.
1: Привет!
7: Привет!
1: Слушай, это очень жизненная для меня ситуация. У меня тоже было пару случаев. Я прекрасно помню, как не пошла на какую-то вечеринку. Уже знаешь, когда я была взрослой. То есть вроде как я уже певица, артистка. Меня зовут на какие-то мероприятия. И, казалось бы, должна быть уверенность в себе. Но я прям помню, что у меня выскочил какой-то ужасный, отвратительный прыщ. И меня настолько это расстроило. И я просто не смогла выйти из дома. Хотя у меня был такой красивый наряд. И я поняла, что как бы я его сейчас не закрасила, ну это просто видно. И понадобилось много времени, знаешь, просто для того, чтобы принять себя и понять, что как ты идешь, думаешь про свой прыщ, так же и все вокруг идут и думают про свои прыщи или про свои некрасивые волосы, неправильные черты лица, про свои неправильные ноги, в кавычках, конечно, неправильные. И действительно, людям на это абсолютно плевать. И уж точно люди, которые могли бы стать тебе хорошими друзьями, никогда не отсекутся из-за внешности.
5: Согласен. Я бы добавил, наверное, то, что люди, которые оценивают оценивают тебя по внешности и для которых это самое главное качество в тебе, и не стоит вообще искать их одобрения какого-то. Мне кажется, в мире столько людей, которые оценят тебя по тому, какой ты хороший друг, человек, какая интересная у тебя вообще душа.
1: Вот сейчас, допустим, мне это все понятно, но в подростковом возрасте это был какой-то ужас. Меня тоже именно беспокоила проблема со всякими высыпаниями. И все говорили, ничего, сейчас подожди, пройдет. Но сейчас мне уже 24 года, и это
5: проблема... Подожди.
1: Ой, 25! Убавила себе! Приукрасила, господи! 25 лет, и эта проблема до сих пор со мной, и единственное, что мне помогло с ней жить, это просто принять ее. И как тут замазывай, не замазывай, нет ничего важнее, чем классный круг общения, где никто тебя за это никогда не упрекнет, и среди моих друзей, наверное, даже неприлично обратить внимание в компании, где вы общаетесь, там, говорить хоть о чьих-то там каких-то прыщах, морщинках. И за это я очень люблю всю вот эту новую этику со всей ее осторожностью, вот этой аккуратностью, которая поначалу раздражает, а потом ты быстро к этому привыкаешь, и вам всем как-то становится как будто немножко легче.
7: У меня есть друзья, и мне очень приятно, что вот никогда не было такого момента, что кто-то из моих друзей сказал, ой, фу, у тебя какое-то лицо сегодня, ну, типа, не слишком ли много тональника ты нанесла? Ну вот никогда такого не было. Просто они любят меня, и мне важна моя внешность.
5: Слушай, вот за 36 лет жизни не встречал ни одного человека, которому бы что-нибудь да в себе да не нравилось.
1: А если человек говорит, я идеален во всем, вот
5: это
1: бери.
5: Есть главная проблема.
1: Это какая-то, типа, что-то не то. Ну, либо человек действительно так много лет, не знаю,
5: на сцене.
1: С тобой работал.
5: Но мне как... Филипп Киркоров, так
1: моя
5: скажешь.
1: Мечта в этом смысле просто сместить фокус своего внимания с себя. И чувствую я себя максимально хорошо, комфортно и уверенно, когда в целом не возникает ситуации, где я должна себя как-то оценить. Ни в хорошую сторону, ни плохую. И мне кажется, в этом и есть суть здоровой самооценки. Ну, в принципе, так сейчас все и говорят, что идеальная самооценка – это не когда ты считаешь себя великолепным красавчиком или ты считаешь себя полным уродцем, а когда ты в целом практически никогда не задумываешься об этом и больше сконцентрирован на окружающей реальности, чем на том, как ты в этом всем смотришься, где ты в шкале, по этой шкале. Ты самый классный здесь или ты не самый классный? И вот на... Что-то вообще. Это из розетки, может?
5: Нет, это не поможет, он же...
1: Ну тогда убери его в другую комнату. Прости, у нас пищит пылесос.
7: Ничего страшного.
1: Он тоже хочет поучаствовать. Сегодня все не слава богу.
5: Жарко. Устройства взбунтовались.
7: У вас вот. Нина стоит на обоях?
1: На обоях? Да.
7: Ой, какая она хорошая. Ой, она тут вообще маленькая.
1: Это, наверное, месяцев 5-6 ей тут. Ты знаешь, мне очень помогло гораздо спокойнее относиться к своей внешности, к внешности других людей вокруг меня и действительно не оценивать это, особенно в каком-то негативном ключе, и именно рождение Нины. Потому что, когда я там была беременная, я ждала ее, я ходила на эти УЗИ, сначала просто какая-то неразборчивая картошка, потом уже видно... Две ручки, две ножки. И ты испытываешь такое счастье, когда наконец-то видишь через несколько месяцев, что у твоего ребенка два ушка. Потом они делают какой-нибудь тест в больнице, когда она уже родилась, и оказывается, что эти уши слышат, эти глаза видят. И в этом смысле просто невозможно представить, что когда-то она вырастет, и она будет недовольна этими ногами, этими глазами, этим носом, который вообще, знаешь, прошел вот этот генетический отбор. То есть ее предки умирали и просто боролись за жизнь для того, чтобы у нее был именно такой нос. И когда вот я через это прошла, я стала по-другому относиться, например, к своему носу. И теперь, когда я смотрю на него, я сразу думаю про, знаешь, своих предков, которые там где-то на Урале ходили, и вот их этот нос спас среди всех других племен. Они, типа, оказались наиболее жизнеспособными, классными за счет своего носа. Ты никогда, допустим, глядя на своего ребенка, мне сложно представить, что когда-то я подумаю, да уж, а нос можно было бы получше там, или глаза можно было бы получше.
5: Здорово, конечно.
1: А ты думаешь так про своих предков? Тебе нравится твое лицо, твое тело, твои руки, твои волосы? Или тебе пофиг на это?
5: Когда я смотрю фотографии старые, мне нравится. так как во мне очень много каких-то национальностей намешано, с очень разных концов, я всегда, глядя на фото вот этих частичек моей идентичности, я всегда думаю вот об этих разных абсолютно людях. Вот мне, например, очень нравится, что у тебя такие глаза интересные.
1: Ты удивился, что у них такие же глаза?
5: Нет.
1: Я очень удивилась. Я была уверена, что все будет как у тебя, потому что у тебя, ну, знаешь, более темные волосы, там, густые ресницы, брови. И обычно это как бы доминантные признаки, и берутся они.
5: Я знал, что будут твои глаза.
1: Да? Откуда?
5: Не знаю, мне почему-то это ведьмины зеленые глаза.
1: Соня, ты тут?
5: О, Соня чуть-чуть развисла, но нам пора с ней попрощаться уже.
1: Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что тебя не будут беспокоить никакие комплексы. Хотя, наверное, такого не бывает, но как можно меньше.
5: Спасибо большое.
8: Меня зовут Алина, мне 14, я из Ярославля.
9: Я бы хотела рассказать по поводу внешности, потому что я имею наполовину якутские корни. У меня большой загон по поводу разреза глаз, потому что у меня два глаза, и у них разный разрез, некий такой. По щекам мне постоянно говорят, что это какая-то моя изюминка. И щербинка между зубов тоже мне дают некую такую изюминку. Хотя мне это очень неприятно, потому что я не хочу, чтобы внимание акцентировалось только на моих щеках, чертах лица. Сейчас у меня уже не настолько большой комплекс по поводу внешности, но из-за веса мои щеки становятся либо больше, либо становятся меньше. Вообще я похожа на хомячка.
1: Привет!
8: Привет!
5: Лиза, расскажи, а у тебя какие-нибудь школьные комплексы имелись?
1: Конечно, но вот все, что рассказывают ребята сегодня, все это попадает, и глаза тоже. Но мне кажется,
5: что... Кто-то издевался над твоими глазами?
1: Конечно. Что они маленькие, что они как у какой-нибудь...
5: То есть большой нос, маленькие глаза.
1: Да. Видишь, у меня просто еще внешность совсем не соответствует современным стереотипам красоты, которые таковы. Огромные глаза, малюсенький носик и огромные губы. У меня все на... Ну, не все наоборот, но у меня небольшие глаза, небольшие тонкие губы, и нос у меня никакой там не этот.
5: Как ты относишься к современным стандартам красоты? Вот к этому Кардашьян-Дженнер виду макияжа и прочего?
1: Я отношусь прекрасно ко всему, и они очень-очень красивые. Меня даже не смущает то, что они добились этой красоты с применением каких-то, наверное, операций, хотя они это скрывают. Ну, единственное, что меня смущает в стандартах красоты современной, это все-таки... Очень узкая их направленность какая-то. Мне кажется, что все...
5: Но так проще продавать что-то, локализовав это до единого какого-то образа.
1: Ну да, если бы можно было быть официально, было бы разрешено девушке быть любой, какой она захочет, то никто бы не стал покупать бы столько косметики, понимаешь, ненужной. Я бы какую-то все равно покупала, но точно уж не всю, которую у меня сейчас есть. Более того, я недавно где-то прочитала, что тонкие, аккуратные губы скоро придут в моду. Я сижу, я жду.
5: Буквально с будильником.
1: Ты знаешь еще, Кардашьян, вот прошла мода на эти широкие телеса.
5: А люди не ушли никуда, да?
1: Нет, Витя, ты знаешь, что они сделали? Они все за два дня все это издули, понимаешь? И в один прекрасный день они все вышли, и папарацци их все сфотографировали, и все с ужасом увидели, что они все это себе убрали.
5: Я что-то не заметил.
1: Ну, ты, может быть, просто не следил как-то.
5: Ну, это мне... тоже верно.
1: Ну вот, но если ты посмотришь их последние фотографии, они стали худышками.
5: Я вот, честно говоря, не очень хорошо отношусь к этому. Вообще к коммерциализации любого образа, скажем так. Вот на словах мы все такие вообще принимаем всех, и вообще все у нас классно, и будь любой вообще. Но в жизни вообще не так. В жизни, как всегда, продается определенный тип образа. Я, мне кажется, вырос, конечно, в самое жестокое время для вот этих вот стандартов красоты.
1: 90-е это ужас.
5: И я вырос в семье, где заправляли женщины. В то время, конечно, очень жестко с этим всем было, особенно когда появились вот эти все фильмы голливудские и прочие, Джули Робертс, все шейпинги, аэробики, Синди Кроуфорд, где там топ-модели пляшущие.
1: Твоя мама смотрела это?
5: Обязательно. Как бы я наблюдал за то, как мы похудеем к лету, а за этой картиной я наблюдал очень много раз. И это был самый распространенный, конечно, комплекс в нашей семье, это вот полнота. Если честно, я бы даже не вспомнил об этом. Я был очень, мне кажется, ребенком, которому все равно вообще было. А если бы один раз мама на пляже мне не сказала: «Витя, а может, маечку надень?»
1: Бедный малыш!
5: Мне бы, я даже в школу не ходил еще.
2: Я даже не думал о том, что я 6 лет, наверное, мне 6 кубиков должно быть.
5: Вот. И после этого, конечно, это было, ну, для меня такая гонка постоянная. Там я смотрю, а сестра с мамой худеют. Так, теперь я худею. Теперь мои друзья все, конечно, они тоже все подвержены этому. Все идем в тренажерный зал. Теперь мы качки. Теперь еще что-то. Теперь какие-то фильмы, форсажи и прочие, где там вот эти вот все... Бойцовский клуб обязательно, где Брэд Питт без майки там. Всем надо даже мальчикам подрочить.
1: Тише, Вить, ты что-то подростковый подкаст с ума сошел.
5: Так как раз. Ну, в общем, вот эти все форматы красоты, это, конечно, безумие. Я считаю, что детям они не должны прививаться. Поэтому я так люблю мультики Миядзаки. Мне кажется, вот где вот что... хорошее детям рассказывают, так это только там.
1: Удивительно, что ты вырос в такой среде, тем не менее, ты так спокойно относишься к внешности людей. Мне, например, это очень помогает, потому что когда ты, например, беременная или очень уставшая, или вы со своим мужем, знаете, не только ходите в кафе, вы еще и ездите в тур. Это круглосуточная такая высокая нагрузка. И, конечно, сохранять какой-то приличный вид круглосуточно невозможно. И там после беременности у меня тоже поменялось тело, и я просто офигела от того, что, в отличие от того, что говорили у меня в семье, что действительно для мужчины, который тебя любит, не так важно, как ты выглядишь. То есть вот это твое принятие...
5: Я не знаю, у меня никогда не было натуральной какой-то предрасположенности к тому, чтобы хотеть, чтобы другой человек чем-то был.
1: Интересно, почему это у тебя только тогда получится в свою сторону есть, а к другим нет?
5: Мне кажется, это как раз вот модель, которую я у своих женщин подсмотрел, как бы. То есть они к себе были всегда очень строги, а к другим очень, как бы, даже лояльны. А еще я наконец-то рад, что я, мне есть чем дышать, и я уже не нахожусь на грани припадка.
1: Ой, ну, слава богу, но начало нам придется перезаписывать, ведь это ужас.
5: Может, оставим его как борьба за выживание?
1: Нет, моя борьба за выживание.
2: Моя борьба
1: выплыву ли я, выживу ли я?
2: Выплыву ли я, выживу ли я?
1: Мне кажется, мы отвлеклись от нашей слушательницы. Прости, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, есть ли на свете что-то, чтобы помогло тебе чувствовать себя лучше и не переживать из-за своих прекрасных, шикарных, красивейших глаз, которые вообще недостойны того, чтобы кто-то из-за них переживал?
10: Наверное, мне надо как-то понять, что на самом деле это правда красиво, но я понимаю уже сейчас, это такой мой путь принятия себя.
5: Мне кажется, что еще знаешь, что очень важно? Вот, например, кого ты считаешь ориентирами в мире вот визуала, внешности вот этого
1: всего? Какой твой кумир красоты?
10: Наверное, ну, ты, это само собой.
5: Ну, тогда все сходится. Я вот что хочу сказать. Мне кажется, что очень всегда важно найти себе адекватных вообще кумиров.
1: Кто на тебя, ведь, я считаю, похож внешне. Если это речь не про какие-то там творческие штуки, а чисто про внешность. На кого ты ориентируешься? У кого ты подглядываешь макияж? Стиль одежды? То нужно просто выбирать тех людей, которые на тебя максимально похожи. И для меня это было открытием, шоком и восторгом, потому что в детстве у меня были какие-то странные кумиры, к которым вообще я не могла бы приблизиться никак. Надо было иметь такие очень прямые выпаленные волосы белые. И можешь спросить у моей мамы, она тебе подтвердит. Я делала себе эту укладку по полтора часа каждое утро, понимаешь, в 11-12 лет, чтобы лишь бы быть на них похожей. А лучше бы мне взять себе в кумира девочку с кудрявыми волосами. И я бы увидела, как лучше эти кудрявые волосы уложить. Потому что сейчас, правда, очень много звезд с самыми разными лицами, телами, волосами. И это поможет тебе раскрыть какой-то свой стиль и понять, в чем тебе реально комфортно.
5: Все, я выбираю Зака Галифианакиса.
1: Это кто такой?
5: Или Сета Рогана.
1: Это кто такой?
5: Это пухлые мужчины.
1: Давид, это какой же не... Мне вчера написали, что ты вообще очень-очень красивый, и у тебя очень красивое...
5: Это я знаю.
1: Что у тебя очень красивое пальто, и ты очень, уже, можно сказать, стройненький мужчина, худенький.
5: Договорились. Но это не страшно, это меня не волнует. Это тебя волнует.
1: Правда тебя это не волнует?
5: Правда.
1: Ну и все. Ну, в общем... Как тебе наши советы? Я надеюсь, они тебе пригодятся, потому что ты очень-очень красивая. И очень обидно, когда такие классные девчонки, понимаешь, запоминают вот такую обидную штуку и всю жизнь потом мучаются.
10: Спасибо большое, потому что тут, правда, было много всего полезного. И на самом деле мне это очень-очень надолго запомнится.
5: Как самое безумное звонок. Ну что ж, пора закрыть эту шкатулку, этот ящик Пандоры.
1: Ну да, ну блин, я думаю, что я сегодня лягу спать, и я как вообще сразу подумаю, перед тем, как уснуть, о тех вещах, которые я не успела сказать, потому что тема такая огромная, и про нее можно говорить долго-долго.
5: Ну я думаю, что никто не помешает нам еще раз об этом поговорить и вспомнить, послушать, что мы наговорили, вспомнить, что не успели.
1: Опровергнуть сказать. Свои слова.
5: Да.
1: Тогда спасибо большое всем, кто нас слышал, слушал. Ставьте... Это знаешь, как говорят? Слушать, но не слышать. И все такое. Спасибо большое всем, кто слушал этот подкаст. Ставьте ему хорошие оценки там, где вы его слушаете. Распространяйте. Сделайте скриншот, что вы послушали этот выпуск, и выложите его себе в сторис. Или упомяните это где-то, где-нибудь в комментариях. Увидите какой-то мем и напишите: «Ха-ха, класс! Как в том выпуске подкаста «Радио Монеточка». То есть нужно, чтобы оно все закружилось, чтобы было ощущение, что все это слушают, все это знают. Я доверяю это вам, ребята. Мне нужна ваша помощь. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний выпуск. Спасибо студии «Либо-либо». И спасибо тебе, Витя.
5: Спасибо, Лиза.
1: И спасибо всем прекрасным людям, которые сегодня позвонили нам. Если вы хотите в следующем подкасте также с нами поболтать, то записывайте свое голосовое сообщение в наш чат-бот. Либо монеточка бот. Ну, а как это правильно написать, вы увидите в описании. Ну, давай я тебе расскажу там, что мы не договорили.
5: Давай.
1: Во-первых, я очень хочу есть.
5: Хорошо.
11: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир

0: страной, которая...
1: Всем привет, я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп», студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
2: «Либо-либо».
1: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, я настаиваю, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Мередит Раннер. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Раннер была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн. Такой один из главных мышиных институтов. Раннер изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Мередит Раннер применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Раннер подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Раннер еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки, потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта — это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка — это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери. А мать может активно сопротивляться, Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
0: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
1: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
0: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
1: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
1: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
0: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: And they're taking over maternal physiology.
1: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
0: So, and there are women who've had pregnancies come to term with an abdominal pregnancy where the...
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
0: Embryo and fetus is just establishing its blood supply pretty well wherever it can find in the body.
1: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студии о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
1: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
1: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals, that
1: switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, в них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
1: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
6: Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще? Я бы хотела дать вам точный ответ.
1: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность, и у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
1: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So, one thing I haven't said about
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
1: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, Мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как «коонкуренция». Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода. Борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей. В череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле От него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики Либо-Либо Плюс. Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или уземлекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дину и Меро. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей и совершенно идиллические воспоминания о каждом этапе их происхождения. После работы над этим выпуском я совершенно потерял покой. Каково это знать, что ты был причиной трех таких вторжений? Я подумал, что Дэвид Хейг не мог не задавать себе этот вопрос.
7: Right. David, how do you live with all that knowledge? How do you sleep at night with all that knowledge? I mean, do you feel yourself accountable for what's going on there? I'm sorry if that's a delicate question, but do you have kids and
8: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
2: Другое, другое,
1: другое. Дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
2: корабля, корабля, корабля.
1: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
2: другое
1: дерево.
2: Другое, другое,
1: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
2: нет,
1: я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
2: такое, такое, такое.
1: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
2: другое
1: дерево.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

градус разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Отчасти за справкой относительно эпохи, отчасти потому, что меня вечно тянет к старым мастерам, я открыл недавно «Декамерон» Боккаччо. В конце четвертой новеллы «Седьмого дня» я прочитал: «Да здравствует любовь, и да погибнет война, и все ее отродье». Мне так понравилась эта строчка, такой свежей и чистой она, рожденная почти 7 веков назад, современница текстов Петрарки и Чосера, войны гвельфов и гибеллинов, любви Данте и Беатриче, показалось мне, что я захотел взглянуть на нее в других облачениях. Дело в том, что «Декамерон» я читал в переводе Александра Веселовского, филолога и литературоведа еще 19 века. Но я знал, что в веке 20-м «Декамерон» на русский переложил Николай Михайлович Любимов, переводчик Сервантеса, Рабле и Пруста, которого я очень высоко ценю. Так что я решил по своему обыкновению сравнить переводы. И вот я открыл перевод Любимова. И в конце четвертой новеллы «Седьмого дня», к своему удивлению, прочитал: «Да здравствует любовь, а на деньги наплевать». Что-то определенно смешалось в доме Боккаччо. «Да здравствует любовь, и да погибнет война», и «Да здравствует любовь, а на деньги наплевать» было не слишком похоже на перевод одной и той же строчки. Получается, кто-то из них ошибался. Но Веселовский – это голова. И Любимов – это голова. Веселовский и Любимов – это две головы. Так что мне пришлось обратиться к оригинальному тексту. Там, в конце четвертой новеллы «Седьмого дня», я прочитал: «E viva amore, e moia soldo, e tutta la brigata». Казалось бы, ответ на поверхности. «Soldi» — это деньги по-итальянски. «Soldo» — название итальянской монеты, известное каждому, кто знает, откуда достают 4 soldo. Значит, Любимов прав. Речь идет про деньги. Но кое-что определенно не устраивало меня в этом простом ответе. Я понимал, что Веселовский не мог просто выдумать эту войну. Это было бы на него не похоже. Где-то же он ее взял. И потом, я знал, что слово «солдат» родственно итальянскому «сольдо», потому что в Италии солдатами называли наемников, готовых воевать за «сольдо», вынутые из толстых кошельков. То есть связь между самим этим словом, словом «сольдо», и войной в той или иной степени была мне знакома. Так что перевод Веселовского не мог казаться простой ошибкой. И я решил заглянуть в другие переложения Декамерона. Первый же перевод на английский, который мне попался, поэта Джона Пейна, тоже перевод 19 века, подтвердил, что моя интуиция меня не подводит и что версия Веселовского не случайна. «So long live love», – писал Пейн, «and death, the war and all its company». «Смерть войне». И счет стал 2-1. Остановиться на этом я, конечно, уже не мог и заглянул в более поздний перевод на английский Джорджа Генри МакВильяма. «Long live love, therefore», – писал МакВильям, «and the plague on all skinflints». «Да здравствует любовь и чума на всех скряг». Ну, во-первых, мистер МакВильям, вряд ли молодые люди, бежавшие из Флоренции от чумы, стали бы призывать ее на чью бы то ни было голову, даже скряг, даже метафорически. Но, во-вторых, счет стал 2-2, потому что скряги определенно относятся к деньгам в большей степени, чем к войне. В поисках истины я отправился на Пиренейский полуостров и взял переводы на португальский и испанский. Португальский прославлял любовь и проклинал войну. 3-2. Испанский прославлял любовь и проклинал алчность. 3-3. В отчаянии, я тогда еще не понимал, что мой поиск только начинается, и думал положить ему решительный конец, я постановил открыть польский перевод этой новеллы и довериться ему как самому себе. Нет, больше, чем самому себе. Себе я не слишком доверяю. И потом, не зря же я столько усилий подарил польскому языку. И вот сейчас он отдзякует меня за старание с целой души. Так что я взял польский перевод Эдварда Бойе. Только не надо такими быть, пусть фамилия вас не смущает. Он родился, работал и умер в Варшаве, оставив после себя россыпь знаменитых польских переводов, среди прочих, например, «Дон Кихота» Сервантеса. И представьте себе глубину моего разочарования, когда, добравшись до четвертой новеллы «Седьмого дня», я обнаружил, что в польском переводе Последняя строчка, та самая про любовь, войну и деньги, просто отсутствует. Тем не менее, пережив эти сложные эмоции, я продолжил свои поиски. «Хай живе любов, хай западеться війна і все її кодло», утверждал украинский перевод Миколи Лукаша. И счет стал 4-3. «Полцарства за любовь и долой скряк из Купердяев», отвечал ему английский перевод Гвидо Уолдмана. И 4-4, как когда-то на Энфилде. «Нет, все-таки будь проклята война», вмешиваются авторы английского перевода 70-х. И 5-4. «А я, — говорит переводчик на английский нулевых Кормак О'Куллинон, — одолею вашу войну. Да здравствует любовь и к черту жадность». 5-5. Боккаччо на армянском в моей походной библиотеке не было, но мне удалось найти аудиокнигу «Декамерон», начитанный по-армянски. И что вы думаете? Чтец в конце четвертой новеллы седьмого дня решительно произнес: «Кетце уременсере, ев ангцин патеразм, унра вижвацкнере болор». «Да здравствует любовь, и да исчезнет война и ее отребья». Счет стал 6-5. Дело уверенно шло к тайбрейку, когда я нашел книгу, которая, казалось, должна была дать мне чистый виннер с подъемным драйвом, как сказал бы Владимир Набоков. Это был современный английский перевод Уэйна Риборна, специалиста по итальянскому возрождению, перевод, снабженный подробнейшим примечанием и получивший в 2014 году награду американского Пен-центра. Затаив дыхание, я добрался до искомого места, последней строчки четвертой новеллы седьмого дня, и прочитал: «So long live love and death to avarice and all his company». Снова алчность, снова деньги и 6-6. Однако в этом издании злосчастная строчка наконец-то сопровождалась развернутым примечанием. «Последнее предложение Лауретты», — сообщала книга, — «перекликается с ее восхвалением любви в начале этой новеллы». Впрочем, не ясно, почему она осуждает алчность. Уточнение в скобках: «сольдо» — тире, «деньги» — плата. «Да и сама структура предложения вызывает недоумение», — продолжает Риборн. «Сначала Лауретта говорит: „Да здравствует любовь“, затем „смерть алчности“, а потом добавляет „этутта ла бригата“, что я перевел как „и вся ее компания“, имея в виду всех, кто связан с алчностью». Однако некоторые редакторы и переводчики полагают, что эта последняя фраза является объектом и должна относиться к «да здравствует». Таким образом, Лауретта может говорить и так: «да здравствует любовь и вся ее компания и смерть алчности». Или даже и так: «да здравствует любовь и вся наша компания и смерть алчности». Конец цитаты. Последнее замечание Риборна сразу напомнило мне переводы на испанский и португальский, потому что там были выбраны именно такие трактовки. Посмотрите, в испанском «да здравствует любовь, и да погибнет алчность, и да здравствует компания». Вероятно, имеется в виду «наша». В португальском «да здравствует любовь, да погибнет война, да здравствует вся наша компания». В этой последней трактовке есть смысл, поскольку Боккаччо многократно употребляет в Декамероне слово «бригата» именно в отношении компании рассказчиков, бежавших из Флоренции от чумы. Однако все это никак не отвечало на мой первоначальный вопрос. Так все же война или алчность? Раздор или деньги? Что проклинает Боккаччо словом «сольдо»? Именно на этом этапе своего поиска я понял, что теперь неизбежно расскажу о нем вам. И, конечно, у меня сразу же раздался в голове голос, даже не голос, а истошный крик наших зрителей и переводчиков. Самый первый и обязательный вопрос, который у всех представителей этой профессии, разумеется, уже возник. Какой контекст? Ведь чего проще? Прочитать еще раз четвертую новеллу седьмого дня и, исходя из описанных там событий, выяснить, что подходит по смыслу: проклятие в адрес войны или проклятие в адрес алчности. Что же, я так и сделал. Более того, я даже записал четвертую новеллу седьмого дня целиком в аудиописьме для наших дорогих спонсоров на платформах Patreon и Boosty. Все ссылки я оставлю в описании. Впрочем, кажется, я забыл вначале представиться. Didn't I? Parevces. И benvenuto не только Челлини. Меня зовут Армен Захарян. Это литературный канал Армен и Федор, где мы говорим о литературе так, как большую часть времени не говорят о литературе на некоторых других каналах. Простите, это самое уверенное в себе описание, на которое я способен. То ли дело Фёдор с литературного канала «Армен и Фёдор», но это уже совсем другая история. Да, кстати, здесь о том два слова. «Пою Боккаччо молодого и множество его причуд». «Благослови мой краткий труд, о ты, Челлини Аркебуза, ты верный выстрел мне вручив, не дай блуждать и вкось, и вкрив. Довольно, с плеч долой обуза, я алгоритмам отдал честь, хоть поздно, а вступление есть». Вернемся к нашим баранам, как часто приговаривал повелитель карнавальных форм мэтр Франсуа Рабле. Мы остановились на контексте. Тему всех рассказов седьмого дня Декамерона задает шутник Дионео. И вот какой предмет он избирает. «В седьмой день, — говорит он, — мы будем рассказывать о штуках, которые во имя любви или же ради своего спасения вытворяли со своими догадливыми и недогадливыми мужьями жены». Рассказывает четвертую новеллу седьмого дня Лауретта. В ней повествуется о богаче и ревнивце Тофано. Итальянцы произносят это имя как Тофано, но вы уж простите, я сохраню то произношение, к которому приучил меня Ерорд Масс, иначе говоря, третий участок, где мы обсуждали когда-то Декамерон с дядей Араиком. Так вот, сказанный Тофано ни с того ни с сего принялся ревновать свою жену, красавицу Монну Гиту. Она, оскорбленная его подозрениями, решила извести его той самой хворью, которую он опасался без всяких для того оснований, и сошлась с одним симпатичным молодым человеком. Когда же Тофано однажды ночью попытался поймать ее на измене и опозорить перед всем городом, она обхитрила его, повернула все так, как будто это он перед ней виноват, и обвинила перед соседями в пьянстве и мужланстве. Родственники Монны Гиты намяли Тофано бока, после чего он усвоил урок и попросил жену вернуться под тем условием, что больше не будет ее ревновать. Вот, собственно, и все. В переводе Веселовского эта новелла заканчивается так. Увидев, что он попал впросак, и ревность не привела его к добру, Тофано, очень любивший жену, прибегнул к посредству нескольких друзей и так устроил, что он в добром мире снова залучил жену к себе в дом, обещая ей никогда более не ревновать ее. Кроме того, предоставил ей делать все, что ей угодно, лишь бы так осторожно, чтобы он того не заметил. Так он и сделал, как крестьянин-дурак, что помирился, попав впросак. Да здравствует любовь, и да погибнет война, и все ее отродье. А вот как заканчивается четвертая новелла седьмого дня в переводе любимого. Тофано понял, что остался в дураках, и что ревность до добра его не довела. А так как он по-своему любил жену, то положил прибегнуть к посредничеству друзей. Друзья ему породили, он со своей стороны обещал больше не ревновать, предоставил жене действовать как ей угодно, но только так хитро, чтобы он ничего не замечал. И жена по доброй воле вернулась к нему. Дурак мирится, только пуще срамится. Да здравствует любовь, а на деньги наплевать. Не знаю, как вы рассудили на данном этапе, а лично я, говоря откровенно, был озадачен. Внимательное перечитывание этой новеллы в попытке выбрать-таки один из двух вариантов привело меня к тому, что ни один из них этой новелле по-настоящему не подходит. «Человек никогда не бывает один», – писала поэтесса Наталья Крандиевская. Вот и в этой ситуации я оказался не одинок и обнаружил, что часть переводчиков уже сталкивалась с этой самой эмоцией, вот только в отличие от меня, мириться с ней не стала. Так, например, переводчик Декамерона на французский, Антуан Сабатье. «Явно чувствуя, что вы, мессер Боккаччо, воля ваша, что-то нескладное придумали», заканчивает четвертую новеллу седьмого дня так. «Да здравствует любовь, что исправляет людей. И да умрет навеки ужасная ревность, что заставляет их совершать столько ошибок». Вот это уже другое дело. Вот это, наконец-то, эпилог, который адекватно подходит к новелле Боккаччо. И никаких ошибок. Мерси Боку, хоть один разумный человек нашелся. Есть только одна проблема. Боккаччо этого не писал. Переводчик просто заменил вывод, который справедливо показался ему ни к ветряку, ни к прянику неподходящим, на логичный и последовательный, но полностью созданный им за Боккаччо. Так что, да здравствует переводческая школа 18 века, к которой и относится месье Сабатье, могшая позволить себе с таким изяществом выправлять этот мир там, где с ним что-то не в порядке. И будь проклят прескриптивизм, и все его отродье. Прочие же переводчики, тоже чуявшие подвох, решили рассчитаться с Боккаччо по-своему и заменить его несуразицу на свою собственную, чтобы неповадно было вводить людей в искушение. Так, например, переводчик на болгарский Никола Стойков-Иванов закончил четвертую новеллу «Седьмого дня» так. «Да здравствует Амур, а царь Пиндар и все его поклонники пусть лопнут». Как тебе такое, Джованни Боккаччо? Но это, ясное дело, перегибы на местах. Большинство переводчиков Боккаччо все-таки спорило об алчности или скупости с одной стороны и войне и раздоре с другой. Пожалуй, если делать выбор именно между ними, то, ориентируясь на содержание самой новеллы, он должен быть сделан скорее в пользу алчности, которая, может быть, здесь хотя бы и захудалой, но метафорой ревности. Боккаччо немало строк посвящает в Декамероне бичеванию ревности. Сама эта новелла во многом тоже про ревность, так что можно предположить, что здесь имеется в виду чувство собственничества, нежелание делиться любовью с другими. Да, все это не слишком убедительно, но вот только война, судя по контексту, тут вообще ни при чем. И ее, конечно, можно притянуть, потому что все ко всему можно на свете притянуть, но для этого понадобятся дед, баба, внучка, жучка и бурлаки на Волге, причем желательно ГАЗ-21 в исправном состоянии. Словом, привлечение контекста не только не помогло, но и окончательно запутало меня, так что в поисках уже хоть какого-то решения я открыл роскошное, очень подробное издание Боккаччо на 2000 страниц с комментарием профессора Римского университета Рома Тре Маурицио Фьориллы. Мне, хотя, наверное, уместно будет сказать уже нам с вами, несказанно повезло. И эта строчка в данном издании сопровождалась примечанием. Конец четвертой новеллы «Седьмого дня» профессор Фьорилла комментирует так. «Здесь следует, цитирую, «una singolare euphorica esclamazione», что, переводя как можно ближе к тексту, означает «единичное» или «уникальное» или «стоящее отдельно» эйфорическое восклицание. «Да здравствует любовь», с которой Лауретта начинает свою новеллу, «и пусть погибнут деньги», в скобках, то есть «пусть погибнет жадность». И да здравствует вся компания. Словом, опять жадность и алчность. Должно быть, та самая, которая одолела Тофано, который ни с кем не захотел делиться радостью своего брака. К этому приговору я решил присовокупить импровизированный опрос общественного мнения, который удался мне благодаря вашей помощи в моих социальных неводах, где можно узнавать о наших с Федором планах, выступлениях и открытиях. Ссылки на них всегда находятся в описании к видео. Пожалуйста, записывайтесь. Так вот, современные итальянцы, которым вы по моей просьбе разослали эту строчку, в большинстве своем тоже прочитывают ее весьма однозначно, как прославление любви и осуждение скупости или привязанности к деньгам. Хорошо, допустим, уговорили. Допустим, наш поиск правильного ответа окончен. И это именно та трактовка, которую мы примем, учитывая, что два современных, очень авторитетных издания Боккаччо в оригинале и на английском сходятся в том, что «сольдо» упоминается здесь как синоним жадности или алчности, а не войны. Однако, я признаюсь вам честно, мне от такого вывода спокойнее не стало. Меня все еще будоражило это появление войны в целом ряде переводов. Оно, очевидно, не могло быть просто совпадением. Почему-то переводчики так это читали. И версия с алчностью не давала ответа на вопрос «почему?». Так что я, вопреки рассудку, продолжил свое изыскание. Не спрашивайте, как я там оказался, но вскоре мне в руки попал словарь, изданный итальянской Академией Делла Круска. Эта академия была создана во Флоренции, родном для Боккаччо городе, через 200 лет после его смерти, в конце 16 века. Она считается одним из главных авторитетов в области итальянского языка. Ей же принадлежит самый первый словарь итальянского языка, изданный более 400 лет назад, в 1612. И вы не поверите, но именно та строчка, о которой мы столько сегодня с вами говорим, попала в эту книгу 400-летней давности. Итак, словарь Академии Делла Круска, первое издание, 1612 год, страница 810, словарная статья «Сольдо». В ней дается пример из Джованни Боккаччо. «Evviva amore, e moia soldo, e tutta la brigata». И в квадратных скобках стоит «То есть война». Получается, что флорентийский словарь начала 17 века прочитывал эту строчку именно так. И такая трактовка казалась его составителем правильной. И хотя это уже было достаточным объяснением того, как в переводах появилась война, но так случилось, что в процессе поисков мне попался еще более ранний источник. Интереснейшая книга середины 16 века. Сочинение Франческо Алунно из Феррары, посвященное богатству народного языка Джованни Боккаччо. Эта книга представляет собой фактически глоссарий Декамерона, в котором собраны слова, использованные Боккаччо, и даны примеры их употребления. И вы, конечно, догадываетесь, что я обнаружил там на 154-й странице. Слово «сольдо» и комментарий к нему «вок милитаре», то есть «вокабуло милитаре» – военная лексема. А далее следует уже хорошо знакомая нам строчка «Evviva more, e moje soldo, e tutta la brigata», после чего Франческо Алунно из Феррары в своей работе о Боккаччо 1543 года пишет: «То есть, да здравствует мир, и да погибнет война». Разумеется, обнаружив эти свидетельства, я был счастлив. Но только так, как бывает счастлив человек, который, намучившись со сборами в дорогу туда, куда его совсем не тянет, и дальше вокзала не доехав, возвращается домой и распаковывает чемоданы. Я проделал почти полный круг. От Италии времен Боккаччо до самых современных изданий Америки и обратно в Италию 16 века. А в голове у меня все кружилась строчка из «Замка» Франца Кафки, которую я очень люблю, о посыльном Варнаве. И мы обсуждаем каждую подробность, расцениваем, чего же он достиг, и в конце концов устанавливаем, что достиг он немногого. Да и это немногое сомнительно. Да, я был доволен, что война в полудюжине перебранных мною переводов нашла свое подтверждение в нескольких итальянских источниках, а не была какой-то случайной ошибкой переводчика. И все же, сама эта строчка не шла у меня из головы. Ни одна из ее трактовок все еще не казалась мне уместной в конце этого рассказа. И почему, в конце концов, была она пропущена в польском переводе? Эти вопросы не давали мне покоя, так что я, простите, продолжил свое изыскание. И вскоре обнаружил желанный ответ. Он нашелся в издании Декамерона под редакцией итальянского филолога и критика Альдо Франческо Массеры, появившемся май же 100 лет назад, в 1927 году. Это издание снабжено подробными примечаниями, а при работе над ним Массера, среди прочего, сравнивал разные манускрипты, выискивал лакуны и опечатки и так дальше, и так дальше. Словом, это был грандиозный труд, которому он посвятил последние годы своей жизни. Вскоре после выхода книги о Боккаччо Массера умрет в Риме. Какие красивые имена и какие горькие судьбы. Так что у меня в руках оказалось, можно сказать, его филологическое завещание. И вот что мне удалось там найти. На 375-й странице. В разделе «Интерполяции». А я на всякий случай поясню. Интерполяции – это вставки текста более позднего происхождения, обнаруженные в какой-либо книге или каком-то документе. Вставки, которых изначально в оригинальном тексте не было. Так вот, в разделе «Интерполяции» Массера пишет: «Я решительно отказываюсь считать неотъемлемыми и оригинальными частями текста Боккаччо следующие два фрагмента». А теперь попробуйте догадаться с первой попытки, какой фрагмент называет здесь Массера. Конечно. «Evviva more, e moia soldo, e tutta la brigata». Это, пишет Массера, новый образец тех причудливых или шутливых выходок, к которым, как мы уже видели раньше, часто прибегали иные бойкие читатели, позволявшие себе добавить к новелле своего рода эпилог. Получается, если верить Альдо Франческо Массере, а его версия, кажется, единственная, не содержит в себе внутренних противоречий, то эти слова и не Боккаччо принадлежат вовсе, а были кем-то дописаны в позднейшие годы то ли в шутку, то ли в качестве привета для нас, споткнувшихся о них много веков спустя. Получается, что самый точный перевод этой строчки – это все-таки перевод Эдварда Боя на польский, где ее просто нет. Но где же тогда выход из этого исхода? Кому тогда верить и как тогда жить? В поисках ответов уже на эти вопросы я бы припомнил Санчо Пансу и его талант разрешения неразрешимых споров в бытность говернадором славного острова Утопия. Раз уж у нас есть и основания полагать, что эта фраза проклинает войну, и основания полагать, что она проклинает алчность, и даже основания полагать, что она здесь вовсе лишняя, то пусть каждый выберет себе интерпретацию по своему нраву. Ни одна из них, похоже, не является откровенно ошибочной. Ибо мир великого писателя, как сказал бы классик, это волшебная демократия, где даже самые неожиданные, самые случайные трактовки имеют право жить и множиться. Так что пусть хотя бы в этой строчке у каждого из нас будет свой собственный Боккаччо. Если вы попали в наш колодезь впервые, то не уподобляйтесь жене Тофано и не бросайте туда камень, а прыгайте лучше сами. Здесь есть из чего выбирать. Более полусотни лекций о литературе. Коротких и длинных, грустных и веселых, фарсовых и эпических. Как вся наша шутко-серьезная жизнь. Если же вы с нами уже давно, то ждите следующей встречи через несколько недель, которые... Как всегда бывает это со временем, пролетят незаметно, и мы снова отправимся в мир великих и малых текстов на литературном канале Армен и Федор. А пока это все. Меня зовут Армен.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Любовь сильнее разлуки, но разлука длиннее любви, писал Иосиф Бродский. Что же, сейчас кажется, что разлука с той жизнью, которой мы каждый по-своему, но очень сильно любили, действительно предстоит весьма длинная. А потому нужно принимать какие-то меры. Меня зовут Армен Захарян. Это литературно-антивирусный канал «Армен и Фёдор». И в эти сумрачные времена, когда ученые всего мира пробуют самые разные средства для терапии коронавируса, мы в нашем скромном литературном НИИ начинаем испытание лекарств не против самой болезни, но против ее побочных эффектов. Одним из них уже стало вынужденное заточение миллионов людей по всему миру в своих домах с наказом забыть свое прошлое, переждать настоящее и не думать о будущем. Но чтобы вы не стали подобны в таких условиях тем жителям маркесовского Маконда, на которых напало забвение, и они начали наклеивать на предметы и домашних животных листочки с их названиями, мы предлагаем вам принимать наши противовирусные препараты, которые напоминают, что жизнь не заканчивается борьбой с болезнью и даже не начинается с нее. И главным таким препаратом, как нам представляется, может стать поэзия. Из цепочки вот таких рассуждений и появилась наша карантинная рубрика «Стихия», в которой мы будем говорить о поэзии и читать наши любимые стихи. Как это будет происходить? Сначала я довольно коротко поговорю о том, как сделано выбранное стихотворение и на что в нем стоит обратить особое внимание. А потом мы перейдем, собственно, к чтению. Начать эту карантинную рубрику я хочу с 20 сонетов к Марии Стюарт Иосифа Бродского. Итак, на фабульном уровне 20 сонетов все как будто бы очень просто. Это история о том, как Иосиф Бродский, некий поэт, гуляет в Люксембургском саду в Париже и вот встречает там памятник Марии Стюарт. И эта встреча вдохновляет его на целый монолог, с которым он к ней обращается. Заметьте, Бродский вообще очень любит использовать этот прием в своей поэзии. Обращение к некому предполагаемому собеседнику, который не появляется в кадре его стиха, но постоянно остается за рамкой, куда Бродский направляет свою речь. Он делает это в письмах к римскому другу. Помните? «Пусть и правда постум курица не птица». То же самое в «Развивая Платона». «Я хотел бы жить Фортунатус в городе, где река». И в стихотворении «Одиссей Телемаку». «Мой Телемак, Троянская война окончена». И таких примеров множество. Бродский очень любил прием обращения. Так вот и здесь. Он как будто все время говорит с казненной королевой Шотландии Марией Стюарт. Одно только фамильярное «Мари» в звательном падеже повторяется в этом стихотворении целых 10 раз. При этом интересно то, что на самом деле Бродский здесь обращается к кому угодно, но только не к Марии Стюарт. Потому что за этим первым фабульным уровнем скрывается настоящая лазанья из отсылок, идей и смыслов, которые к дорогой Мари имеют очень условное отношение. То есть, в сущности, мы имеем здесь дело с косвенным диалогом, когда Бродский будто бы разговаривает с памятником, но на самом деле, конечно, он говорит с нами. И он дает это понять с самой первой строчки. «Мари, шотландцы все-таки скоты». Собственно, эта строчка является отличной миниатюрой всего того, что будет происходить дальше. Потому что, во-первых, она весьма иронична. Она сразу задает тон всему стихотворению. Это такая панибратская беседа по душам между, по всей видимости, подвыпившим русским поэтом-маргиналом и шотландской королевой. Беседа двух эмигрантов, ведь и Марии Стюарт пришлось бежать из Шотландии, и Бродский к этому моменту уже покинул Советский Союз. А в эмиграции, как мы знаем, прежние заслуги легко девальвируются, и только в эмиграции поэт может обращаться к королеве так фамильярно, потому что королева уже бывшая, а поэт, как русский офицер, бывшим не бывает. Словом, вот этот доверительный, но ироничный тон, периодически сваливающийся в открытый сарказм, Бродский выдерживает до самого конца. А во-вторых, в первой же строчке он демонстрирует очаровательную игру слов, что он будет проделывать потом на протяжении всего стихотворения. Смотрите, шотландцы все-таки скоты. Это он обращается к Марии Стюарт и имеет в виду, по всей видимости, то, как несправедливо шотландцы отнеслись к своей королеве, особенно к ее личной жизни, в общем, не уберегли, не досмотрели. А с другой стороны, если в том же слове переставить ударение, то «скотты» — это, собственно, шотландцы, потому что «скот» с английского переводится как «шотландец», так что эта строчка, как и многие другие у Бродского, неоднозначна. Он, с одной стороны, как будто выражает королеве свое понимание и даже сочувствие. «Мари, шотландцы все-таки скоты». А с другой стороны, подмигивает нам. «Мари, шотландцы все-таки шотландцы». Далее. Одним из главных объектов иронической насмешки Бродского в этом псевдодиалоге с памятником внезапно становится Советский Союз. И хотя Набоков писал, что ничто так не теряется, как шпильки, но Бродский умел оставлять свои на самых видных местах. Например, в таких строчках. «Мы вышли все на свет из кинозала, но нечто нас в час сумерек зовет назад, в Спартак, в чьей плюшевой утробе приятнее, чем вечером в Европе. Там снимки звезд, там главная брюнет, там две картины, очередь на обе, и лишнего билета нет». Здесь не только собраны такие канонические советские явления, как очередь и отсутствие лишнего билетика, не только используется оксюморон «плюшевая утроба», в которой, конечно, лучше, чем на загнивающем Западе. Но есть и еще одна деталь, и вот она, к сожалению, со временем теряется. Обратите внимание на строчки «Но нечто нас в час сумерек зовет назад в Спартак». Легко представить себе, что люди подобным образом могут сходиться в кинотеатр, как на вечернюю службу, куда их зовет нечто метафизическое. И красота этой метафоры заключается в том, что кинотеатр «Спартак» изначально был вовсе не кинотеатром, а церковью Святой Анны на Кирочной улице, переделанной в кинотеатр советской властью. Той самой церковью, рядом с которой герой Сергея Бодрова будет заходить в музыкальный магазин в фильме «Брат». Конечно, говоря об иронических комментариях в адрес своей бывшей, если родина бывает бывшей, нельзя не отметить прекрасную отсылку к кэтч-фрейзу всех советских продавщиц «Вас много, а я одна». Причем эта максимально низкая лексика для яркости контраста рубится у Бродского на две части и подсвечивается высоким штилем, строчкой «Глуша латынью потолок и Бога». Вот и получается: «Никто не прокричал тебе, Атас, и ты не знала, я одна, а вас!» Глуша латынью потолок и Бога, увы, Мари, как выговорить много. Следующий ключевой аспект 20 сонетов – это интертекстуальность. Бродский вплетает в свою речь десятки отсылок к различным книгам, авторам, пословицам и присказкам. Причем эта особенность тоже заявляется сразу, в первом же сонете, где сразу три строчки являются переложением Тютчева. Среди отсылок, о которых стоит поговорить особо, во-первых, конечно, перефраз «Я вас любил» Пушкина. Причем заметьте, как иронично Бродский прочерчивает границу между поэзией 19 века и 20-го, снижая стиль. Там, где у Пушкина «Я вас любил, любовь еще быть может», у Бродского «Я вас любил, любовь еще возможно». Где у Пушкина «Я вас любил безмолвно», у Бродского «Так сильно», потому что какой же поэт нашего времени может любить безмолвно, тем более когда он – орудие языка? Однако самая прекрасная метаморфоза происходит со знаменитым пушкинским «Как дай вам Бог, любимый, быть другим». Потому что, во-первых, теперь уже не другим в единственном числе, а другими во множественном. А во-вторых, на месте вот этого порыва бледного юноши – холодный цинизм старого эмигранта. «Как дай вам Бог другими, но не даст». Есть в этом сонете и такие отсылки, которые могут быть не всем и не сразу понятны. Например, в следующих строчках. «Сегодня, превращаясь во вчера, себя не утруждает переменой пера, бумаги, жижицы пельменной, изделия хромого бочера из Гамбурга». И здесь возникает вопрос. Допустим, с пером и бумагой все более-менее ясно, но что за хромой бочар из Гамбурга? Хромой бочар – это что, Гефест? Но почему тогда он из Гамбурга? Или это какая-то отсылка к гамбургскому счету Виктора Шкловского? Но на самом деле все гораздо интереснее. Открываем записки сумасшедшего Гоголя и читаем. «Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность Луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге и прескверно делается. Я удивляюсь, как не обратит на это внимание Англия. Делает ее хромой бочар, и видно, что дурак, никакого понятия не имеет о Луне». Так что изделие хромого бочара из Гамбурга – это просто-напросто Луна. Но для того, чтобы это считать в тексте Бродского, нужно достаточно хорошо помнить Гоголя. Наконец, Иосиф Бродский был бы не самим собой, если бы в его 20 сонетах к Марии Стюарт не было бы отсылок к античности. Их несколько, но я хочу обратить внимание вот на какую в следующих строчках. «Не то тебя, скажу тебе, сгубила, Мари, что женихи твои в бою поднять не звали плотников стропила». Те из вас, кто хорошо знаком с Селлинджером, конечно, сразу вспомнят его повесть «Выше стропила плотники». Но, казалось бы, при чем здесь женихи Марии Стюарт в тексте Бродского и повесть Селлинджера? А дело в том, что и сам Селлинджер заимствует название своей пьесы из другого источника, из одной из так называемых свадебных песен древнегреческой поэтессы Сапфо. «Выше стропила плотники, входит жених, подобный Арею, выше самых высоких мужей». Среди женихов Марии Стюарт, таких гигантов духа, которые бы могли спасти ее от казни, очевидно, не нашлось. Наконец, последний аспект, о котором нужно сказать, это философское содержание 20 сонетов, поскольку они являются все-таки чем-то гораздо большим, чем просто языковой игрой в сарказм. Мне представляется, что за этим ироническим ордером в 20 сонетах к Марии Стюарт скрываются подлинные чувства. И прежде всего, это грусть и одиночество. Это стихи об изгнании и разлуке, о встрече двух то ли ссыльных, то ли бежавших на чужбине, принадлежащих к разным полам и разным мирам, разным эпохам и суматохам, разным статусам и находящихся под разным градусом. Поэта и королевы, момента и монумента, словом, они такие разные, но все-таки они одиноки. И самое важное, как мне кажется, что хотел сказать Бродский, звучит в 14-м сонете, который открывается одной из его самых красивых, но вместе с тем самых горьких строчек. «Любовь сильнее разлуки, но разлука длиннее любви». Впрочем, я надеюсь, что это не про нас с вами. Меня зовут Армен Захарян, и это 20 сонетов к Марии Стюарт Иосифа Бродского. Марии, шотландцы все-таки скоты. В каком колене клетчатого клана предвиделось, что двинешься с экрана и оживишь, как статуя сады и люксембургский в частности? Суды забрел я как-то после ресторана взглянуть глазами старого барана на новые ворота и пруды, где встретил вас. И в силу этой встречи, и так, как все былое ожило в отжившем сердце, в старое жерло, вложив заряд классической картечи, я трачу, что осталось в русской речи, на ваш анфас и матовые плечи. В конце большой войны, не на живот, когда что было, жарили без сала Марии, я помню мальчиком, как Сара Леандер шла топ-топ на эшафот. Меч палача, как ты бы ни сказала, приравнивает к полу небосвод. Смотри, светило, вставшее из вод. Мы вышли все на свет из кинозала, но нечто нас в час сумерек зовет назад, в Спартак, в чьей плюшевой утробе приятнее, чем вечером в Европе. Там снимки звезд, там, главное, брюнет, там две картины, очередь на обе, и лишнего билета нет. Земной свой путь пройдя до середины, я, заявившись в Люксембургский сад, смотрю на затвердевшие седины мыслителей, письменников, и взад-вперед гуляют дамы, господины, жандарм синеет в зелени, усат, фонтан мурлычет, девы голосят, и обратиться не к кому с «иди на!» И ты, Мари, не покладая рук, стоишь в гирлянде каменных подруг французских королев во время она, безмолвно, с воробьем на голове. Сад выглядит, как помесь пантеона со знаменитой «Завтрак на траве». Красавица, которую я позже любил сильнее, чем Босуэла, ты, с тобой имела общие черты. Шепчу автоматически «О боже!» их вспоминая внешнее. Мы тоже счастливые не составили четы. Она ушла куда-то в Макинтоше. В избежании роковой черты я пересек другую, горизонта, чье лезвие Марии острее ножа. Над этой вещью голову держа не кислорода ради, но азота, бурлящего в раздувшемся зобу, гортань того благословит судьбу. Число твоих любовников, Мари, превысило собою цифру 3. 4, 10, 20, 25. Нет для короны большего урона, чем с кем-нибудь случайно переспать. Вот почему обречена корона. Республика же может устоять, как некая античная колонна. И с этой точки зрения ни на 5 не сдвинете шотландского барона. Твоим шотландцам было не понять, чем койка отличается от трона. В своем столетии белая ворона, для современников была ты просто блядь. Я вас любил. Любовь еще, возможно, что просто боль сверлит мои мозги. Все разлетелось к черту на куски, я застрелиться пробовал, но сложно с оружием. А далее виски, в которые вдарить. Портила не дрожь, но задумчивость. Черт, все не по-людски. Я вас любил так сильно, безнадежно, как дай вам Бог другими. Но не даст. Он, будучи намного гораст, не сотворит по Пармениду дважды сей жар в груди, ширококостный хруст, чтоб пломбы в пасти плавились от жажды коснуться бюст. Зачеркиваю. Уст. Париж не изменился. Плас де Вош, по-прежнему скажу тебе, квадратно. Река не потекла еще обратно. Бульвар Распай по-прежнему пригож. Из нового концерты за бесплатно. И башня, чтоб почувствовать, ты вош. Есть многие, с кем свидеться приятно. Но первым прокричавший «Как живешь?» В Париже ночью в ресторане шик подобной фразы. Праздник носоглотки, и входит «Eine kleine Nacht» мужик, внося мордоворот в косоворотке. Кафе, бульвар, подруга на плече, луна, что твой генсек в параличе. На склоне лет, в стране за океаном, открытой, как я думаю, при вас, деля помятый свой иконостас меж печкой и продавленным диваном, я думаю, сведи удача нас, понадобились вряд ли бы слова нам, ты просто бы звала меня Иваном, а я бы отвечал тебе «Алас». Шотландия нам стала бы матрас, я б гордым показал тебя славянам, в порт Глазго караван за караваном пошли бы лапти, пряники, атлас. Мы встретили бы вместе смертный час, топор бы оказался деревянным. Равнина. Трубы. Входят двое. Лязг сражения. Ты кто такой? А сам ты? Я кто такой? Да, ты. Мы протестанты, а мы католики. Ах, вот как. Хряск. Потом везде валяются останки, шум нескончаемых вороньих дрязг. Потом зима, узорчатые санки, примерка шали. Где это Дамаск? Там, где самец-павлин прекрасней самки, но даже там он не проходит в дамке, за шашками передохнув от ласк. Ночь в небольшом по-голливудски замке, опять равнина, полночь, входят двое, и все сливается в их волчьем вое. Осенний вечер. якобы с каменной, увы, не поднимающей чела. Не в первый раз. В такие вечера все в радость, даже хор краснознаменный. Сегодня, превращаясь во вчера, себя не утруждает переменой пера, бумаги, жижицы пельменной, изделия хромого бочера из Гамбурга. К подержанным вещам, имеющим царапины и пятна, у времени чуть больше, вероятно, доверия, чем к свежим овощам. Смерть, скрипнув дверью, станет на паркете в посадском молью траченном жакете. Лязг ножниц, ощущение озноба, рок, жадный до каракуля совцы, что брачные, что царские венцы снимает с нас и головы особо. Прощай, юнцы, их гордые отцы, разводы, клятвы верности до гроба, мозг чувствует, как башни небоскреба, в которой не общаются жильцы. Так пьянствуют в Сиаме близнецы, где пьет один, забуревают оба. Никто не прокричал тебе «Атас!» И ты не знала, я одна, а вас! Глушала тынью потолок и Бога. Увы, Марии, как выговорить много. Что делает историю? Тела. Искусство. Обезглавленное тело. Взять Шиллера. История влетела от Шиллера. Мари, ты не ждала, что немец, закусивший у дела, поднимет старое, по сути, дело. Ему-то вообще какое дело? Кому дала ты или не дала? Но, может, как любая немчура, наш Фридрих сам страшился топора. А во-вторых, скажу тебе, на свете ничем вообрази это, а притч искусства твоей стати не постичь. Историю отдай Елизавете. Баран трясет кудряшками, а ниже руно, вдыхая запахи травы. Вокруг Глинкорна, Дугласы и Ижи в тот день их речи были таковы. Ей отрубили голову. Увы. Представьте, как рассердятся в Париже французы из-за чьей-то головы. Вот если бы ей тяпнули пониже, так не мужик ведь вышла в неглиже. Ну, это как хотите, не основа. Бесстыдство, как просвечивало же. Что ж, платье, может, не было иного? Да, русским лучше взять хоть Иванова. Звучит как баба в каждом падеже. Любовь сильнее разлуки, но разлука длиннее любви. Чем статнее гранит, тем явственнее отсутствие ланит и прочего, плюс запаха и звука. Пусть ног тебе не вскидывать в зенит, на то и камень, это ли не мука, но то, что страсть, как Шива, шестирука, бессильна. Юбку он не извинит, не от того, что столько утекло воды и крови, если б голубая, но от тоски расстегиваться врозь воздвиг бы я не камень, но стекло, Мари, как воплощение гудбая и взгляда, проникающего сквозь. Не то тебя, скажу тебе, сгубило, Мари, что женихи твои в бою поднять не звали плотников стропила. Не ты и вы, смешавшиеся в ю, не чьи-то симпатичные чернила, не то, что за печатями семью Елизавета Англию любила сильнее, чем ты Шотландию свою. Замечу, в скобках так оно и было, не песня та, что пела соловью испанскому ты в камере уныла. Они тебе заделали свинью за то, чему не видели конца в те времена, за красоту лица. Тьма скрадывает, сказано, углы. Квадрат, возможно, делается шаром, и на ночь глядя, залитым пожаром, багровый лес незримому курлы беззвучно внемлет порами коры Лайсеттера, встревоженного шалым сухим листом, возносится к стажарам, смотрящим на озимые бугры. Немногое, чем блазнилась слеза, сумело уцелеть от перехода в сень перегноя. Вечному перу от всех вещей, бросавшихся в глаза, осталось следовать за временами года, петь наголос унылую пару. То, что исторгло изумленный крик из английского рта, что к мату склоняет падки на помаду мой собственный, что отвернуть на миг Филиппа от портрета лик заставило и снарядить армаду, то было «не могу тираду закончить». В общем, твой парик, упавший с головы, упавший. Дурная бесконечность. Он, твой суть, единственный поклон, пускай не вызвал рукопашной межзрителей, но был таков, что поднял на ноги врагов. Для рта, проговорившего «прощай тебе, а не кому-нибудь, не все ли одно, какое хлебово без соли разжевывать последствий, ты чай, привычная к недурыми фасоли. А если что не так, не осерчай. Язык, что крыса, копошится в ссоре, выискивая что-то невзначай». Прости меня, прелестный истукан. Да, у разлуки все-таки не дура губа, хоть часто кажется дыра. Между нами вечность, также океан, причем буквально. Русская цензура. Могли бы обойтись без топора. Мария, теперь в Шотландии есть шерсть. Все выглядит как новое, из чистки.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Квир-беседы на Радио Сахаров.
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову, 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям, то есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются. И тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации, и это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине, собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – порноиндустрии, фильмы, как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии и голые, и тоже. И если ты понравился, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама бухгалтер, отец водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда не погода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. Я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридорах, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей, потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасное доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» – массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемым. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени. То есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
4: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области, по официальным данным, заметно опередив своих соперников. За него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна, я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать, а если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
5: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
2: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
3: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это его предложение.
2: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю. Возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? И вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
3: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были. Я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как бы. Но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны. Но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся. И я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
2: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
3: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
2: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
3: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
2: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. там его больничную карточку, немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
3: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
2: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
3: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать ни через кровь, ни через сперму.
2: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
3: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь — принимаешь эти риски, не хочешь — не снимаешься.
1: Квир-беседы.
2: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
3: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
2: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
3: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, уже тем, кто никогда не играл, я играл в детстве или в университете.
2: Труппа – 2 десятка человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: люди со спектакля не уходят.
3: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы, ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг друга знает.
5: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: Будем вдвоем.
1: В эфире радио «Сахаров».
2: Квир-беседы на радио «Сахаров».
3: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
3: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
4: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
3: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
4: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
3: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
4: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода, и знаешь, как с спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются, и тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
3: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше трех человек. Вадим Романов вспоминает.
4: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких в каждой сцене, что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
3: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
4: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих...
3: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сиси в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое – секс-работа. А есть ли разница – между участием в порнофильмах и эскортом?
4: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – порноиндустрии, фильмы. Как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые... спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
3: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
4: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут... отличный секс получить без проблем, и вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
3: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
4: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
3: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
4: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
3: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
4: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Мне хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
3: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
4: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
3: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Maple Drive», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
4: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
3: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
4: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
3: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
4: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей, потому что закрытое общество, все друг друга знают.
3: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
4: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
3: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
4: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах Подмосковье, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
3: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественная реакция частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
4: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
3: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РОВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
4: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
3: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
4: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени. То есть полноценный член комиссии.
3: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
0: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
3: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
4: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
1: Квир-беседы.
3: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
4: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
3: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
4: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
3: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю. Возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
4: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем с съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты знаешь, как бы просто нежность это, я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько ему увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
3: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Hiversity» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
4: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Мне хотелось об этом говорить.
3: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
4: В принципе, если в больнице ты лежишь, и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
3: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
4: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустятся до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
3: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
4: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать ни через кровь, ни через сперму.
3: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
4: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А других студий, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь, принимаешь эти риски. Не хочешь, не снимаешься.
1: Квир-беседы.
3: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: «Да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь». В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
4: Рухнуло все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
3: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
4: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, тем, кто никогда не играл или играл в детстве или в университете.
3: Труппа — 20 человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: «Люди со спектакля не уходят».
4: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила. то приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк какие-то, ну, критика может быть тоже, но и позитивно, и ты видишь, что все очень неплохо. Я не знаю, разовьется это куда-то дальше или нет. Что получится, то получится. Я очень долго запрягаю. Без разницы, что я делаю. Просто мой жизненный опыт показывает, я очень долго не въезжаю, я очень долго запрягаю. То есть я вот не развиваюсь. А потом меня резко идет наверх.
3: И мой последний вопрос к Вадиму. Я люблю задавать его своим собеседникам. Ты счастлив? Мы все живем ради счастья, и важно, мне кажется, спрашивать об этом себя и других.
4: Да, я всегда счастлив. Не, бывают моменты, когда я забываю про счастье, в момент дела, грусти или чего-то, вот. Но в целом да. Самое гадкое, это когда тебя начинают жалеть. Тогда я не могу держать эмоции. Поэтому не надо меня никогда жалеть. Да, да, да. Я счастлива. Просто удовлетворение, наверное, от того, как ты живешь, что ты делаешь.
5: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
4: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
4: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Ян Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Конакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном был нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова, это ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политики, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
4: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится-таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я «Боюсь, ее не читают» или «Надеюсь, ее не читают». «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. И это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я бы упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. Она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой «Спрингфилд», которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнуто, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, его намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. и книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все тамоздат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о власти, о церкви, о происходящем вокруг, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и в социальных сетях где-то. Тамоздат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему тамоздата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в тамоздате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит пингвинам Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
4: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
4: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Елена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
4: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нету ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Даша, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бавеле?
4: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда они видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
4: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
4: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
4: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес. Смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута, ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств, они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
4: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. И, конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
2: тоже большой. Хороший вопрос, да?
4: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект, Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, и сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
4: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, что слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
3: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем, как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий, как бы, материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я там вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то, ну, там, в целом-то все правильно. Дарт Вейдер – положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
4: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
4: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
3: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», колымские рассказы, распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга – это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы.
4: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
3: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот. И, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот. Литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому ну, люди, которые вот, они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
4: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не как бы с другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kiss Impress», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш
3: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все, по сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
4: не бесплатно нужно... можешь скачать.
3: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это
4: не,
3: пережить.
4: Не, ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
3: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того-сего и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
4: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
4: О, я читаю, кстати, отличную книжку «Издательство индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.

0: казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, этот очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну, и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, ну, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэр Парк.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, чем быть внесенным в список Роскомнадзора.
2: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Бабель Букс успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но вообще потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я его ведущая Полина Арансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Бабель Букс в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Слушайте наш специальный праздничный эфир –